0: Вы слушаете радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 78-018-09 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+.
1: Dressed in ice, your heart is dark as

0: 4 часа ночи. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Куда ветер дует?
2: Прогноз погоды.
3: По народным приметам, если октябрь выдался теплым, значит зимние морозы будут крепкими. По прогнозам синоптиков, в четверг, 15 октября, в Волхове переменная облачность, днем до 9 градусов, ночью плюс 6. Атмосферное давление 767 миллиметров ртутного столба, ветер юго-восточный до 3 метров в секунду, световой день составит 10 часов 16 минут, слабая магнитная буря.

слушаете радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-78-018-09 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+.

0: 5 часов утра. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Куда ветер дует?
2: Прогноз погоды.
3: По народным приметам, если октябрь выдался теплым, значит зимние морозы будут крепкими. По прогнозам синоптиков, в четверг, 15 октября, в Волхове переменная облачность, днем до 9 градусов, ночью плюс 6. Атмосферное давление 767 миллиметров ртутного столба, ветер юго-восточный до 3 метров в секунду, световой день составит 10 часов 16 минут, слабая магнитная буря.
0: ЛФМ. Ленинградский прием.

вместе. До встречи в настоящем. Даже 36,6, без нее жесть. Ведь температуры нет, а любовь есть. Если градусник не врет, то все хорошо.

Вы слушаете радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 78-018-09 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+.

0: слушаете радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-78-01809 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+.
1: Время новостей на ВФМ. В студии Валентина Новикова.
2: В правительстве области обсудили вопросы организации защитных сооружений, заглубленных помещений и других объектов гражданской обороны. Губернатор Александр Дрозденко подчеркнул, что в условиях возможных угроз, в том числе атак беспилотников, все объекты должны быть готовы к приему людей. Глава региона поставил задачу до конца года совместно с муниципалитетами провести основные мероприятия и привести объекты в соответствие с нормативами. Работу необходимо вести системно от обследования до устранения недостатков. Планируют привлечь волонтеров. Они помогут с уборкой помещений, а также станут связующим звеном между управляющими компаниями и жителями. При этом отвечать за готовность объектов будут органы власти и ответственные организации. Регион подвел итоги развития агропромышленного комплекса. За 8 месяцев текущего года общий объем производства сельхозпродукции вырос почти на 4%. Яиц произвели больше на 14%. Молочная продуктивность коров в плюсе на 4%. Область полностью обеспечивает потребность жителей в основных продуктах питания. Как отметил губернатор Александр Дрозденко, сегодня АПК региона – один из самых инновационных в России. На фермах работают роботы, в полях – техника. Техника на спутниковом управлении. IT-технологии входят в производство каждый день. Профессия агрария становится все более популярной, в том числе благодаря подготовке молодых кадров. Так в регионе открываются агроклассы. В прошлом году такой класс появился и в Алексинской школе Волховского района. В Волхове на базе Центра психолого-педагогической и медицинской социальной помощи прошел обучающий семинар-практикум по спортивным прыжкам через резинку. Перед инструкторами и учителями физкультуры выступили работники самого центра и организации «Дрозд Волхов». Гостям презентовали проект «Родной спорт». Президент Федерации спортивных прыжков через резинку Елена Ветрова познакомила участников с историей дисциплины, ее современными возможностями и перспективами развития. Обширный блок семинара посвятили детальному разбору методики преподавания. Во время практической части педагоги не только наблюдали за техникой выполнения базовых элементов, но и сами могли попробовать отработать прыжки, чтобы на себе прочувствовать ритм и сложность координации. Многофункциональный центр «Параграф» проводит серию интерактивных занятий о добровольчестве для школьников Волховского района. В них уже приняли участие ученики городских школ номер 1, 7, Староладожской и Гостинопольской. Ребятам рассказали о сути волонтерства, о том, кто же такой волонтер и какие направления помощи существуют. Почему помогать – это не только ответственность, но и радость. Особое внимание уделили тому, что волонтерство дает самому добровольцу, развивает доброту, отзывчивость и навыки командной работы. Полученные знания закрепили в интерактивной игре «Доброе дело». Школьники примеряли на себе роль волонтеров, разбирали жизненные ситуации и учились принимать решения. Воспитанники Сестрой спортшколы и тренера Игоря Ромашко приняли участие в межрегиональных соревнованиях третьего этапа юношеской лиги самбо «Здоровое поколение». Турнир в Тосно собрал свыше 400 борцов из Петербурга, Карелии, Ленинградской, Псковской, Вологодской и Ростовской областей. Спортсмены боролись в четырех возрастных группах. Наши земляки завоевали 3 медали. Макарий Сараев и Валерий Ашкурат взяли по серебру. Макар Алексеев удостоился бронзы.
1: Это все новости к этому часу. В студии была Валентина Новикова. До встречи в эфире.
3: Куда ветер дует?
4: Прогноз погоды.
5: По народным приметам, если октябрь выдался теплым, значит зимние морозы будут крепкими. По прогнозам синоптиков, в четверг, 15 октября, в Волхове переменная облачность, днем до 9 градусов, ночью плюс 6. Атмосферное давление 767 миллиметров ртутного столба, ветер юго-восточный до 3 метров в секунду, световой день составит 10 часов 16 минут, слабая магнитная буря.
6: ZFM. Фрик Ленинградской области. Гороскоп. На ZFM.
7: Ваш ежедневный гороскоп.
8: Здравствуйте, это гороскоп. Сейчас узнаем, о чем расскажут звезды в четверг.
9: Овен.
8: Сегодня для большинства представителей этого знака ситуация будет складываться вполне благоприятно. Правда, в середине дня могут возникнуть некоторые трудности в общении с начальством.
9: Телец.
8: Неподходящее время для начинаний. Тельцам стоит отложить запуск новых проектов или начало важных переговоров.
9: Близнецы.
8: Сегодня для близнецов важно оставаться практичными. Так вы сможете ограничить себя от приятных, но абсолютно пустых фантазий.
9: Рак.
8: Сегодня ракам не стоит рассчитывать на легкий успех во всем. Вам придется серьезно потрудиться, чтобы получить одобрение.
9: Лев.
8: В профессиональной сфере львов возможны недоразумения, которые повлияют на весь рабочий процесс.
9: Дева.
8: Девам необходимо быть осторожнее в своих высказываниях. Особенно это касается деловых встреч с потенциальными партнерами.
9: Весы.
8: Весам важно не упустить инициативу, иначе долгосрочное сотрудничество может оказаться под угрозой. Будьте настороже. Сегодня ваши конкуренты активизируют свои силы.
9: Скорпион.
8: С одной стороны, у скорпионов появятся возможности для удачной реализации текущих дел, с другой – внешние факторы не дадут в полной мере ими воспользоваться.
9: Стрелец.
8: Сегодня стрельцам захочется показать себя во всей красе. Вы будете активны не только в физическом плане, но и в интеллектуальном.
9: Козерог.
8: Сегодня козерогам будет сложно избежать конфликтов. Близкие коллеги действительно провоцируют вас на агрессивные действия.
9: Водолей.
8: День поставит перед водолеями сложные задачи. Старайтесь поменьше разговаривать и обсуждать жизнь других людей.
9: Рыбы.
8: Сегодня рыбы столкнутся с трудностями там, где они совсем этого не ждали. Возможно, серьезные разногласия с начальством или коллегами из-за денежных вопросов. Это был гороскоп. Пусть сбудется только хорошее.
7: Ваш ежедневный гороскоп. Сверяйтесь со звездами.
6: ZFM. Только движение.

0: радио. VFM. Радио, которое хочется.
1: Хочется.
2: VFM.
0: Когда хочется радио.
3: It's where the heart is. But my heart is wild and free. So am I homeless or just heartless? Did I start this? Did it start?

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные байки.
2: Я не интересуюсь политикой. Всю правду расскажет лет через 20 по РЕН-ТВ.
3: Народные байки.
0: Реклама.
4: Принимаем черный металлолом. Цена 12 тысяч рублей за тонну. Пункт приема Волхов, улица Вокзальная, дом 5А. Превратите хлам в реальные деньги. Звоните 8-904-614-2259. 8-904-614-2259.
5: Комбинат «Волхов Хлеб» приглашает рабочих на производство хлебобулочной продукции, специалистов по КПА, официальное трудоустройство, стабильная зарплата, полный соцпакет, премии к праздникам, надбавка за выслугу лет на предприятии, обучение молодых специалистов без опыта. Обращайтесь по адресу Волхов, улица Ервинпяя, дом 6, или по телефонам 22-633 8-911-007-07-60.
0: Телефон рекламной службы 921-40.

8-9-4-22-999. Разные мысли. Жить нужно там, где климат мягче, а валюта тверже.

0: Информационная продукция радиоканала ВФМ предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные частушки, навострите ушки.
2: Скоро к пенсии добавят нам по несколько монет. Уж теперь я на вокзале схожу в платный туалет.
1: Народные частушки.
0: Реклама.
3: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории Волхов отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8 813 63 222 56.
4: Лицензия номер 47-01-30-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Подключай интернет и ТВ от Эталон Оптик. Подписывайся на нашу группу ВКонтакте и получай бонусы за лайки, комментарии и участие в играх. Обменивай их на скидки по абонентской плате и оплату товаров. Эталон бонус. За активность платим рублем. Подробности на волхов.ру. 16+.
0: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
6: Звезды кино.
7: Внимание, тишина на площадке.
8: 1973 год. Неисправимый лгун.
9: Камера, мотор.
10: Понимаете, вот вы такой симпатичный бурухтан. И для монарха просто хороший человек. Но у вас сидит большой пережиток, ваша высочество. Такой феодальный. Вот вы не хотите дать женщинам избирательного права.
11: Да я дам.
10: Когда конкретно?
11: Да скоро.
10: Но это другой разговор. Ой, ваша высочество, а вы знаете русской?
11: Трохи.
10: А что же мне сразу как-то не сказали?
11: Протокол.
10: А где же вы научились?
11: А у меня старшая жена с Одессы.
10: Ну, так... Ваше высочество, я здесь ничего такого лишнего не наговорил?
0: Девяносто 99,3.

0: 7 часов утра. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Время новостей на VFM. В студии Валентина Новикова.
2: В правительстве области обсудили вопросы организации защитных сооружений, заглубленных помещений и других объектов гражданской обороны. Губернатор Александр Дрозденко подчеркнул, что в условиях возможных угроз, в том числе атак беспилотников, все объекты должны быть готовы к приему людей. Глава региона поставил задачу до конца года совместно с муниципалитетами провести основные мероприятия и привести объекты в соответствие с нормативами. Работу необходимо вести системно от обследования до устранения недостатков. Планируют привлечь волонтеров. Они помогут с уборкой помещений, а также станут связующим звеном между управляющими компаниями и жителями. При этом отвечать за готовность объектов будут органы власти и ответственные организации. Регион подвел итоги развития агропромышленного комплекса. За 8 месяцев текущего года общий объем производства сельхозпродукции вырос почти на 4%. Яиц произвели больше на 14%. Молочная продуктивность коров в плюсе на 4 с лишним процента. Область полностью обеспечивает потребность жителей в основных продуктах питания. Как отметил губернатор Александр Дрозденко, сегодня АПК региона – один из самых инновационных в России. На фермах работают роботы, в полях – техника. Техника на спутниковом управлении. IT-технологии входят в производство каждый день. Профессия агрария становится все более популярной, в том числе благодаря подготовке молодых кадров. Так в регионе открываются агроклассы. В прошлом году такой класс появился и в Алексинской школе Волховского района. В Волхове на базе Центра психолого-педагогической и медицинской социальной помощи прошел обучающий семинар-практикум по спортивным прыжкам через резинку. Перед инструкторами и учителями физкультуры выступили работники самого центра и организации «Дрозд Волхов». Гостям презентовали проект «Родной спорт». Президент Федерации спортивных прыжков через резинку Елена Ветрова познакомила участников с историей дисциплины, ее современными возможностями и перспективами развития. Обширный блок семинара посвятили детальному разбору методики преподавания. Во время практической части педагоги не только наблюдали за техникой выполнения базовых элементов, но и сами могли попробовать отработать прыжки, чтобы на себе прочувствовать ритм и сложность координации. Многофункциональный центр «Параграф» проводит серию интерактивных занятий о добровольчестве для школьников Волховского района. В них уже приняли участие ученики городских школ номер 1, 7, Староладожской и Гостинопольской. Ребятам рассказали о сути волонтерства, о том, кто же такой волонтер и какие направления помощи существуют. Почему помогать – это не только ответственность, но и радость. Особое внимание уделили тому, что волонтерство дает самому добровольцу, развивает доброту, отзывчивость и навыки командной работы. Полученные знания закрепили в интерактивной игре «Доброе дело». Школьники примеряли на себе роль волонтеров, разбирали жизненные ситуации и учились принимать решения. Воспитанники Сестрой спортшколы и тренера Игоря Ромашко приняли участие в межрегиональных соревнованиях третьего этапа юношеской лиги самбо «Здоровое поколение». Турнир в Тосно собрал свыше 400 борцов из Петербурга, Карелии, Ленинградской, Псковской, Вологодской и Ростовской областей. Спортсмены боролись в четырех возрастных группах. Наши земляки завоевали 3 медали. Макарий Сараев и Валерий Ашкурат взяли по серебру. Макар Алексеев удостоился бронзы.
1: Это все новости к этому часу. В студии была Валентина Новикова. До встречи в эфире.
0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
3: По народным приметам, если октябрь выдался теплым, значит зимние морозы будут крепкими. По прогнозам синоптиков, в четверг, 15 октября, в Волхове переменная облачность, днем до 9 градусов, ночью плюс 6. Атмосферное давление 767 миллиметров ртутного столба, ветер юго-восточный до 3 метров в секунду, световой день составит 10 часов 16 минут, слабая магнитная буря.
0: ФМ радио на Ленинградской волне. Гороскоп на VFM.
4: Ваш ежедневный гороскоп.
5: Здравствуйте, это гороскоп. Сейчас узнаем, о чем расскажут звезды в четверг.
6: Овен.
5: Сегодня для большинства представителей этого знака ситуация будет складываться вполне благоприятно. Правда, в середине дня могут возникнуть некоторые трудности в общении с начальством.
6: Телец.
5: Неподходящее время для начинаний. Тельцам стоит отложить запуск новых проектов или начало важных переговоров.
6: Близнецы.
5: Сегодня для близнецов важно оставаться практичными. Так вы сможете ограничить себя от приятных, но абсолютно пустых фантазий.
6: Рак.
5: Сегодня ракам не стоит рассчитывать на легкий успех во всем. Вам придется серьезно потрудиться, чтобы получить одобрение.
6: Лев.
5: В профессиональной сфере львов возможны недоразумения, которые повлияют на весь рабочий процесс.
6: Дева.
5: Девам необходимо быть осторожнее в своих высказываниях. Особенно это касается деловых встреч с потенциальными партнерами.
6: Весы.
5: Весам важно не упустить инициативу, иначе долгосрочное сотрудничество может оказаться под угрозой. Будьте настороже. Сегодня ваши конкуренты активизируют свои силы.
6: Скорпион.
5: С одной стороны, у скорпионов появятся возможности для удачной реализации текущих дел, с другой, внешние факторы не дадут в полной мере ими воспользоваться.
6: Стрелец.
5: Сегодня стрельцам захочется показать себя во всей красе. Вы будете активны не только в физическом плане, но и в интеллектуальном.
6: Козерог.
5: Сегодня козерогам будет сложно избежать конфликтов. Близкие коллеги действительно провоцируют вас на агрессивные действия.
6: Водолей.
5: День поставит перед водолеями сложные задачи. Старайтесь поменьше разговаривать и обсуждать жизнь других людей.
6: Рыбы.
5: Сегодня рыбы столкнутся с трудностями там, где они совсем этого не ждали. Возможно, серьезные разногласия с начальством или коллегами из-за денежных вопросов. Это был гороскоп, пусть сбудется только хорошее.
4: Ваш ежедневный гороскоп. Сверяйтесь со звездами.
0: VFM. От жизни все бери. 99,3.

0: Мне надоело, надоело искупиться.
1: Мне скоро 30,
0: хочу напиться. И здравый смысл, как всегда, не помогает. Я же принцесса, я что гуляю.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные байки.
2: Вот ты вчера ходил в магазин за картошкой, да?
3: Ну да, а что, она вся плохая?
2: Нет, она вся свекла.
4: Народные байки.
0: Реклама. Подключай интернет и ТВ от Эталон Оптик. Подписывайся на нашу группу ВКонтакте и получай бонусы за лайки, комментарии и участие в играх. Обменивай их на скидки по абонентской плате и оплату товаров. Эталон Бонус. За активность платим рублем. Подробности на волхов.ру. 16+.
5: Отдел вневедомственной охраны по Волховскому району Ленинградской области приглашает на службу войска Национальной гвардии на должности старшего полицейского группы задержания полицейского водителя. Граждан РФ в возрасте до 50 лет, преимущественно отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации. Образование не ниже среднего полного общего, годных по состоянию здоровья. Стабильная заработная плата, предоставление социальных гарантий, предусмотренных для сотрудников Росгвардии. Оплачиваемый отпуск в количестве 40 дней плюс дополнительные отпуска за выслугу лет. Возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях войск Национальной гвардии. Стабильный график работы, льготный выход на пенсию. Подробная информация. Город Волхов, бульвар Чайковского, дом 3А. Телефоны 68 126, 68 104, 78 570.
0: Телефон рекламной службы 921 44 22 999.
6: Разные мысли. Читать умеют все. Но видеть между строк дано не каждому.

слушаете радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л-TU-78-018-09 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+.

0: достать бы домика.
1: Народные частушки.
2: Реклама.
3: Внимание, автолюбитель! Кирежский бензин АИ-95 по 64 рубля 90 копеек за литр. Приезжайте, заправим. Волхов, улица Маяковского, дом 9.
4: АО «Глазем» требуется инженер по промышленной безопасности, машинист экскаватора, слесарь-ремонтник, электромонтер, дробильщик, машинист крана, инженер-химик-аналитик, мастер футировочных работ, чистильщик по очистке пылевых камер. По всем вопросам о заработной плате и графике работы обращаться в службу персонала и организации труда по телефону 8 813 63 58 781.
5: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории профилактики Санатории «Волхов» отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8 813 63 222 56.
6: Лицензия номер 47-01-30-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: На автобазу правительства Ленинградской области требуются водители категории В и Д. Заработная плата от 83 тысяч рублей. Иногородним предоставляется общежитие. Опыт работы водителем обязателен. Справки по телефону 8 812 273 5003.
2: Телефон рекламной службы 921 44 22 999.
8: Звезды кино.
9: Внимание, тишина на площадке.
8: 1979 год.
10: Тот самый Мюнхгаузен.
9: Камера, мотор.
11: Господи, господи, как мы несправедливы были к нему! Как жестоки!
12: Кто же мог знать, что все так обернется? Мы были искренне в своих заблуждениях. Время открыло нам глаза.
13: Такова судьба всех великих людей. Современники их не понимают.
11: Современники? Ну мы-то родственники. Мне страшно вспомнить. Я хотел убить его. Мы все убили его. Убийцы!
13: Прекрати, Фаэл, мне надоели твои истерики. Спустя 3 года после его смерти вся Германия благоговейно произносит имя барона Мюнхгаузена. В этом прежде всего заслуга его родных.
11: Ах, если бы он был жив. Вот если бы можно было время повернуть вспять.
12: Нет, ну зачем же, дорогой мой? Этого как раз не надо. Время пусть идет, как идет.
2: VFM.

0: 8 часов утра. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 8 на VFM. В студии Валентина Новикова.
2: В правительстве области обсудили вопросы организации защитных сооружений, заглубленных помещений и других объектов гражданской обороны. Губернатор Александр Дрозденко подчеркнул, что в условиях возможных угроз, в том числе атак беспилотников, все объекты должны быть готовы к приему людей. Глава региона поставил задачу до конца года совместно с муниципалитетами провести основные мероприятия и привести объекты в соответствие с нормативами. Работу необходимо вести системно от обследования до устранения недостатков. Планируют привлечь волонтеров. Они помогут с уборкой помещений, а также станут связующим звеном между управляющими компаниями и жителями. При этом отвечать за готовность объектов будут органы власти и ответственные организации. Регион подвел итоги развития агропромышленного комплекса. За 8 месяцев текущего года общий объем производства сельхозпродукции вырос почти на 4%. Яиц произвели больше на 14%. Молочная продуктивность коров в плюсе на 4 с лишним процента. Область полностью обеспечивает потребность жителей в основных продуктах питания. Как отметил губернатор Александр Дрозденко, сегодня АПК региона – один из самых инновационных в России. На фермах работают роботы, в полях – техника на спутниковом управлении. IT-технологии входят в производство каждый день. Профессия агрария становится все более популярной, в том числе благодаря подготовке молодых кадров. Так в регионе открываются агроклассы. В прошлом году такой класс появился и в Алексинской школе Волховского района. В Волхове на базе Центра психолого-педагогической медицинской и социальной помощи прошел обучающий семинар-практикум по спортивным прыжкам через резинку. Перед инструкторами и учителями физкультуры выступили работники самого центра и организации «Дрозд Волхов». Гостям презентовали проект «Родной спорт». Президент Федерации спортивных прыжков через резинку Елена Ветрова познакомила участников с историей дисциплины, ее современными возможностями и перспективами развития. Обширный блок семинара посвятили детальному разбору методики преподавания. Во время практической части педагоги не только наблюдали за техникой выполнения базовых элементов, но и сами могли попробовать отработать прыжки, чтобы на себе прочувствовать ритм и сложность координации. Многофункциональный центр «Параграф» проводит серию интерактивных занятий о добровольчестве для школьников Волховского района. В них уже приняли участие ученики городских школ номер 1, 7, Староладожской и Гостинопольской. Ребятам рассказали о сути волонтерства, о том, кто же такой волонтер и какие направления помощи существуют. Почему помогать – это не только ответственность, но и радость. Особое внимание уделили тому, что волонтерство дает самому добровольцу, развивает доброту, отзывчивость и навыки командной работы. Полученные знания закрепили в интерактивной игре «Доброе дело». Школьники примеряли на себе роль волонтеров, разбирали жизненные ситуации и учились принимать решения. Воспитанники Сестройской спортшколы и тренера Игоря Ромашко приняли участие в межрегиональных соревнованиях третьего этапа юношеской лиги самбо «Здоровое поколение». Турнир в Тосно собрал свыше 400 борцов из Петербурга, Карелии, Ленинградской, Псковской, Вологодской и Ростовской областей. Спортсмены боролись в четырех возрастных группах. Наши земляки завоевали 3 медали. Макарий Сараев и Валерий Ашкурат взяли по серебру. Макар Алексеев удостоился бронзы.
1: Это все новости к этому часу. В студии была Валентина Новикова. До встречи в эфире.
0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
3: По народным приметам, если октябрь выдался теплым, значит зимние морозы будут крепкими. По прогнозам синоптиков, в четверг, 15 октября, в Волхове переменная облачность, днем до 9 градусов, ночью плюс 6. Атмосферное давление 767 миллиметров ртутного столба, ветер юго-восточный до 3 метров в секунду, световой день составит 10 часов 16 минут, слабая магнитная буря.
0: ФМ. Ленинградский прием. Прием. Гороскоп на VFM.
4: Ваш ежедневный гороскоп.
5: Здравствуйте, это гороскоп. Сейчас узнаем, о чем расскажут звезды в четверг.
6: Овен.
5: Сегодня для большинства представителей этого знака ситуация будет складываться вполне благоприятно. Правда, в середине дня могут возникнуть некоторые трудности в общении с начальством.
6: Телец.
5: Неподходящее время для начинаний. Тельцам стоит отложить запуск новых проектов или начало важных переговоров.
6: Близнецы.
5: Сегодня для близнецов важно оставаться практичными. Так вы сможете ограничить себя от приятных, но абсолютно пустых фантазий.
6: Рак.
5: Сегодня ракам не стоит рассчитывать на легкий успех во всем. Вам придется серьезно потрудиться, чтобы получить одобрение.
6: Лев.
5: В профессиональной сфере львов возможны недоразумения, которые повлияют на весь рабочий процесс.
6: Дева.
5: Девам необходимо быть осторожнее в своих высказываниях. Особенно это касается деловых встреч с потенциальными партнерами.
6: Весы.
5: Весам важно не упустить инициативу, иначе долгосрочное сотрудничество может оказаться под угрозой. Будьте настороже. Сегодня ваши конкуренты активизируют свои силы.
6: Скорпион.
5: С одной стороны, у скорпионов появятся возможности для удачной реализации текущих дел, с другой, внешние факторы не дадут в полной мере ими воспользоваться.
6: Стрелец.
5: Сегодня стрельцам захочется показать себя во всей красе. Вы будете активны не только в физическом плане, но и в интеллектуальном.
6: Козерог.
5: Сегодня козерогам будет сложно избежать конфликтов. Близкие коллеги действительно провоцируют вас на агрессивные действия.
6: Водолей.
5: День поставит перед водолеями сложные задачи. Старайтесь поменьше разговаривать и обсуждать жизнь других людей.
6: Рыбы.
5: Сегодня рыбы столкнутся с трудностями там, где они совсем этого не ждали. Возможно, серьезные разногласия с начальством или коллегами из-за денежных вопросов. Это был гороскоп. Пусть сбудется только хорошее.
4: Ваш ежедневный гороскоп. Сверяйтесь со звездами.
0: ВФМ. От жизни все бери. 99,3.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные байки.
2: Крановщик 6-го разряда забрал ребенка из садика, не выходя с работы.
3: Народные байки.
0: Реклама.
4: Принимаем черный металлолом. Цена 12 тысяч рублей за тонну. Пункт приема Волхов, улица Вокзальная, дом 5А. Превратите хлам в реальные деньги. Звоните 8-904-614-2259. 8-904-614-2259.
5: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории «Волхов» отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам. 8-813-63-222-56.
6: Лицензия номер 47-01-30-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
7: Разные мысли. Плавание – это не спорт. Плавание – это способ не утонуть. Разные мысли.

0: обезьяны.
1: Народные частушки.
2: Реклама.
3: Внимание, автолюбитель! Кирежский бензин АИ-95 по 64 рубля 90 копеек за литр. Приезжайте, заправим. Волхов, улица Маяковского, дом 9.
4: Комбинат «Волхов Хлеб» приглашает рабочих на производство хлебобулочной продукции, специалистов по КПА, официальное трудоустройство, стабильная зарплата, полный соцпакет. Премии к праздникам, надбавка за выслугу лет на предприятии, обучение молодых специалистов без опыта. Обращайтесь по адресу Волхов, улица Ервинпяя, дом 6 или по телефонам 22-633 8-911-007-0760.
5: Подключай интернет и ТВ от Эталон Оптик. Подписывайся на нашу группу ВКонтакте и получай бонусы за лайки, комментарии и участие в играх. Обменивай их на скидки по абонентской плате и оплату товаров. Эталон Бонус. За активность платим рублем. Подробности на волхов.ру. 16+.
2: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
6: Звезды кино.
7: Внимание, тишина на площадке.
8: 1979 год.
9: Место встречи изменить нельзя.
10: Камера, моток.
11: Вот у меня, батяня, был молоток. Нарожал нас шестерых и отправился за городской деньгой. Нас, правда, не забывал. Каждый месяц доплатное письмо.
12: А однажды приехал, гостиницу привез. Конфет сладких. А на третий день корову свел со двора. И главное, что удумал стервец, в опорке ее был.
13: Зачем?
12: А для того, чтобы труднее было искать. Может, с тех пор у меня и страсть к сысному делу? Как думаешь, Шарапов?

0: 9 часов утра. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Время новостей на VFM. В студии Валентина Новикова.
2: В правительстве области обсудили вопросы организации защитных сооружений, заглубленных помещений и других объектов гражданской обороны. Губернатор Александр Дрозденко подчеркнул, что в условиях возможных угроз, в том числе атак беспилотников, все объекты должны быть готовы к приему людей. Глава региона поставил задачу до конца года совместно с муниципалитетами провести основные мероприятия и привести объекты в соответствие с нормативами. Работу необходимо вести системно от обследования до устранения недостатков. Планируют привлечь волонтеров. Они помогут с уборкой помещений, а также станут связующим звеном между управляющими компаниями и жителями. При этом отвечать за готовность объектов будут органы власти и ответственные организации. Регион подвел итоги развития агропромышленного комплекса. За 8 месяцев текущего года общий объем производства сельхозпродукции вырос почти на 4%. Яиц произвели больше на 14%. Молочная продуктивность коров в плюсе на 4 с лишним процента. Область полностью обеспечивает потребность жителей в основных продуктах питания. Как отметил губернатор Александр Дрозденко, сегодня АПК региона – один из самых инновационных в России. На фермах работают роботы, в полях – те, техника на спутниковом управлении. IT-технологии входят в производство каждый день. Профессия агрария становится все более популярной, в том числе благодаря подготовке молодых кадров. Так в регионе открываются агроклассы. В прошлом году такой класс появился и в Алексинской школе Волховского района. В Волхове на базе Центра психолого-педагогической и медицинской социальной помощи прошел обучающий семинар-практикум по спортивным прыжкам через резинку. Перед инструкторами и учителями физкультуры выступили работники самого центра и организации «Дрозд Волхов». Гостям презентовали проект «Родной спорт». Президент Федерации спортивных прыжков через резинку Елена Ветрова познакомила участников с историей дисциплины, ее современными возможностями и перспективами развития. Обширный блок семинара посвятили детальному разбору методики преподавания. Во время практической части педагоги не только наблюдали за техникой выполнения базовых элементов, но и сами могли попробовать отработать прыжки, чтобы на себе прочувствовать ритм и сложность координации. Многофункциональный центр «Параграф» проводит серию интерактивных занятий о добровольчестве для школьников Волховского района. В них уже приняли участие ученики городских школ номер 1, 7, Староладожской и Гостинопольской. Ребятам рассказали о сути волонтерства, о том, кто же такой волонтер и какие направления помощи существуют. Почему помогать – это не только ответственность, но и радость. Особое внимание уделили тому, что волонтерство дает самому добровольцу, развивает доброту, отзывчивость и навыки командной работы. Полученные знания закрепили в интерактивной игре «Доброе дело». Школьники примеряли на себе роль волонтеров, разбирали жизненные ситуации и учились принимать решения. Воспитанники Сестрой спортшколы и тренера Игоря Ромашко приняли участие в межрегиональных соревнованиях третьего этапа юношеской лиги самбо «Здоровое поколение». Турнир в Тосно собрал свыше 400 борцов из Петербурга, Карелии, Ленинградской, Псковской, Вологодской и Ростовской областей. Спортсмены боролись в четырех возрастных группах. Наши земляки завоевали 3 медали. Макари Сараев и Валерий Ашкурат взяли по серебру. Макар Алексеев удостоился бронзы.
1: Это все новости к этому часу. В студии была Валентина Новикова. До встречи в эфире.
0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
3: По народным приметам, если октябрь выдался теплым, значит зимние морозы будут крепкими. По прогнозам синоптиков, в четверг, 15 октября, в Волхове переменная облачность, днем до 9 градусов, ночью плюс 6. Атмосферное давление 767 миллиметров ртутного столба, ветер юго-восточный до 3 метров в секунду, световой день составит 10 часов 16 минут, слабая магнитная буря.
0: Твое. Ленинградское VFM радио. Радио. Гороскоп. На VFM.
4: Ваш ежедневный гороскоп.
5: Здравствуйте, это гороскоп. Сейчас узнаем, о чем расскажут звезды в четверг.
6: Овен.
5: Сегодня для большинства представителей этого знака ситуация будет складываться вполне благоприятно. Правда, в середине дня могут возникнуть некоторые трудности в общении с начальством.
6: Телец.
5: Неподходящее время для начинаний. Тельцам стоит отложить запуск новых проектов или начало важных переговоров.
6: Близнецы.
5: Сегодня для близнецов важно оставаться практичными. Так вы сможете ограничить себя от приятных, но абсолютно пустых фантазий.
6: Рак.
5: Сегодня ракам не стоит рассчитывать на легкий успех во всем. Вам придется серьезно потрудиться, чтобы получить одобрение.
6: Лев.
5: В профессиональной сфере львов возможны недоразумения, которые повлияют на весь рабочий процесс.
6: Дева.
5: Девам необходимо быть осторожнее в своих высказываниях. Особенно это касается деловых встреч с потенциальными партнерами.
6: Весы.
5: Весам важно не упустить инициативу, иначе долгосрочное сотрудничество может оказаться под угрозой. Будьте настороже. Сегодня ваши конкуренты активизируют свои силы.
6: Скорпион.
5: С одной стороны, у скорпионов появятся возможности для удачной реализации текущих дел, с другой, внешние факторы не дадут в полной мере ими воспользоваться.
6: Стрелец.
5: Сегодня стрельцам захочется показать себя во всей красе. Вы будете активны не только в физическом плане, но и в интеллектуальном.
6: Козерог.
5: Сегодня козерогам будет сложно избежать конфликтов. Близкие коллеги действительно провоцируют вас на агрессивные действия.
6: Водолей.
5: День поставит перед водолеями сложные задачи. Старайтесь поменьше разговаривать и обсуждать жизнь других людей.
6: Рыбы.
5: Сегодня рыбы столкнутся с трудностями там, где они совсем этого не ждали. Возможно, серьезные разногласия с начальством или коллегами из-за денежных вопросов. Это был гороскоп. Пусть сбудется только хорошее.
4: Ваш ежедневный гороскоп. Сверяйтесь со звездами.

0: слушайте радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-78-018-09 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+.
1: Народные байки.
2: Так говоришь, я красивый?
3: Очень красивый.
2: Ну, а вот так красивый?
3: И так красивый.
2: Ну-ка, погоди, а вот здесь вот я отойду. Ну, а вот здесь я красивый?
3: И там тоже красивый. Ну, товарищ лейтенант, ну отдайте права, ну мне же ехать надо.
4: Реклама. Отдел вневедомственной охраны по Волховскому району Ленинградской области приглашает на службу войска Национальной гвардии на должности старшего полицейского группы задержания полицейского водителя. Граждан РФ в возрасте до 50 лет, преимущественно отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации. Образование не ниже среднего полного общего, годных по состоянию здоровья. Стабильная заработная плата, предоставление социальных гарантий, предусмотренных для сотрудников Росгвардии. Оплачиваемый отпуск в количестве 40 дней плюс дополнительные отпуска за выслугу лет. Возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях войск Национальной гвардии. Стабильный график работы, льготный выход на пенсию. Подробная информация. Город Волхов, бульвар Чайковского, дом 3А. Телефоны 68 126, 68 104, 78 570.
5: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории Волхов отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8 813 63 222 56.
6: Лицензия номер 47-01-30-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
7: Разные мысли. Справедливость – это когда всем достается поровну, а тебе чуть больше. Разные мысли.

0: 47 может не уйти совсем.
1: Народные частушки.
2: Реклама.
3: Внимание, автолюбитель! Кирежский бензин АИ-95 по 64 рубля 90 копеек за литр. Приезжайте, заправим. Волхов, улица Маяковского, дом 9.
4: АО «Глазем» требуется инженер по промышленной безопасности, машинист экскаватора, слесарь-ремонтник, электромонтер, дробильщик, машинист крана, инженер-химик-аналитик, мастер футировочных работ, чистильщик по очистке пылевых камер. По всем вопросам о заработной плате и графике работы обращаться в службу персонала и организации труда по телефону 8 813 63 58 781.
5: На автобазу правительства Ленинградской области требуются водители категории В и Д. Заработная плата от 83 тысяч рублей. Иногородним предоставляется общежитие. Опыт работы водителем обязателен. Справки по телефону 8 812 273 50 03.
2: Телефон рекламной службы 921 44 22 999.
6: Звезды кино.
7: Внимание, тишина на площадке.
6: 1978 год. 31 июня.
7: Камера, мотор.
8: Принцесса, перед вами герой.
9: А перед вами, ваше величество, Брун и Хвостун.
10: Ваше высочество, если бы вы были принцем, я вызвал бы вас на дуэль.
9: Я не принц, но и вы не мужчина. Защищайтесь.
8: Ой. Сэр Генри, не трусьте. Принцесса всех своих женихов проверяет на боеспособность.
9: Ну, сэр.
10: Я не трус. Но я боюсь. Шизофреничка.
2: Не скучай, 99.3 и бавляй.

0: 10 часов. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Гаджет новости.
2: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Новинка от Apple умеет визуализировать музыку. Apple представила новое поколение компактной умной колонки HomePod Mini. Устройство сохранило знакомый дизайн, но получило улучшенные аудиовозможности, новые цвета и поддержку Siri AI. Далее детальнее. За звук в колонке отвечает чип Apple S10 — системой вычислительной обработки аудио, которая в реальном времени регулирует громкость, динамический диапазон и звучание. Колонку можно использовать отдельно в стереопаре или в составе мультирум-системы. При подключении к новой Apple TV 4K есть возможность создавать систему объемного звука из 4 HomePod Mini с автоматической настройкой под расположение динамиков. Еще одно нововведение — подсветка Sound Glow. Верхняя панель колонки светится и пульсирует в такт музыке, реагируя в реальном времени на низкие и высокие частоты. Цветовая гамма свечения меняется в зависимости от обложки воспроизводимого альбома. Кроме того, при запуске фоновых эффектов, как, например, звука дождя, устройство запускает специальную анимацию. HomePod Mini 2 поддерживает Siri AI и может распознавать голоса до 6 человек в доме, чтобы предоставлять каждому персонализированные ответы и музыку. Через колонку также можно управлять умным домом, запускать сценарии и контролировать подключенные аксессуары. Есть также функция распознавания звуков, сигнализации, от датчиков дыма и угарного газа. Колонка выпускается в 5 цветах — розовым, зеленым, синим, белым и темно-серым. Старт продаж намечен на конец октября. На этом пока все. Услышимся!

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если октябрь выдался теплым, значит зимние морозы будут крепкими. По прогнозам синоптиков, в четверг, 15 октября, в Волхове переменная облачность, днем до 9 градусов, ночью плюс 6. Атмосферное давление 767 миллиметров ртутного столба, ветер юго-восточный до 3 метров в секунду, световой день составит 10 часов 16 минут, слабая магнитная буря.
2: ВФМ. Радио Ленинградской области.

заводит твое тело каждый миллиметр. С полоборота разогрета, как движок корвета. Ты снимешь платье, я сниму с тебя Хани Бердетта. Тепло.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-78-018-09 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+.
1: Народные частушки, навострите ушки.
2: Это что за канитель? Бабка ходит на панель. Как же так, бабусенька? Так пенсия ж малюсенька.
1: Народные частушки.
0: Реклама.
3: Принимаем черный металлолом. Цена 12 тысяч рублей за тонну. Пункт приема Волхов, улица Вокзальная, дом 5А. Превратите хлам в реальные деньги. Звоните 8-904-614-2259. 8-904-614-2259.
4: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории «Волхов» отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам. 8-813-63-222-56.
5: Лицензия номер 47-01-30-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
6: Разные мысли. Любой мужчина подтвердит, что убраться из дома легче, чем убраться в нем.

0: Народные байки.
1: Парень знакомится с родителями будущей невесты. И папа предлагает.
2: Ну что, Толя, выпьете что-нибудь?
1: Ой, спасибо, простите, вы знаете, я не пью.
2: Да? Скучно вам будет с Анечкой-то.
0: Народные байки.
3: Информационная продукция радиоканала ВФМ предназначена для лиц старше 16 лет. Реклама.
4: Комбинат «Волхов Хлеб» приглашает рабочих на производство хлебобулочной продукции, специалистов по КПА. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, полный соцпакет. Премии к праздникам, надбавка за выслугу лет на предприятии, обучение молодых специалистов без опыта. Обращайтесь по адресу Волхов, улица Ервенпяя, дом 6 или по телефонам 22 633 8911 007 0760.
5: На автобазу правительства Ленинградской области требуются водители категории В и Д. Заработная плата от 83 тысяч рублей. Иногородним предоставляется общежитие. Опыт работы водителем обязателен. Справки по телефону 8 812 273 50 03.
3: Телефон рекламной службы 921 44 22 999. ZFM.

0: 11 часов.
1: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Дорожные новости.
2: Выдачу льготных автокредитов приостановили. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. На границе с Китаем модернизировали пункт пропуска пограничный в Приморском крае. Это крупнейший погранпереход в регионе. Через него идет большая часть автомобильных грузоперевозок. Количество полос движения увеличили с 8 до 22. Это позволит пропускать до 1300 машин в сутки. Кроме того, построили 25 новых зданий и 30 сооружений. На очереди внедрение интеллектуального пункта пропуска, который сократит время прохождения границы. Выдачу льготных автокредитов приостановили. В Минпромторге заявили, что программа выбрала бюджет этого года и все планы выполнены. Льготная программа помогла обновить машину 123 тысячам семей. Господдержка распространяется на семьи с детьми, врачей, учителей и людей с инвалидностью. Еще почти 55 тысяч машин взяли в льготный лизинг. Полностью поддержку не отменили. После Нового года льготные кредиты вернутся, но точные сроки раскроют позднее. Проезд по московскому скоростному диаметру подорожает. С 16 октября цена проезда по участку вырастет с 19 до 25 рублей. Платный проезд останется только по будням в часы пик с 7 до 11 утра и в 4 до 8 вечера. В выходные и остальное время проезд бесплатный. Изменения коснутся только местных жителей. Для транзитных автомобилей с номерами других регионов тариф прежний – 950 рублей за весь маршрут при сквозном проезде. Еще больше новостей на портале колеса.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.
0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
3: По народным приметам, если октябрь выдался теплым, значит зимние морозы будут крепкими. По прогнозам синоптиков, в четверг, 15 октября, в Волхове переменная облачность, днем до 9 градусов, ночью плюс 6. Атмосферное давление 767 миллиметров ртутного столба, ветер юго-восточный до 3 метров в секунду, световой день составит 10 часов 16 минут, слабая магнитная буря.
4: ДФМ. ДФМ. При Ленинградской области.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные байки.
2: Восьмиклассница Петрова села писать сочинение «Как я провела лето» и на всякий случай сделала пометку 18+.
3: Реклама.
4: Отдел вневедомственной охраны по Волховскому району Ленинградской области приглашает на службу войска Национальной гвардии на должности старшего полицейского группы задержания полицейского водителя. Граждан РФ в возрасте до 50 лет, преимущественно отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации. Образование не ниже среднего полного общего, годных по состоянию здоровья. Стабильная заработная плата, предоставление социальных гарантий, предусмотренных для сотрудников Росгвардии. Оплачиваемый отпуск в количестве 40 дней плюс дополнительные отпуска за выслугу лет. Возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях войск Национальной гвардии. Стабильный график работы, льготный выход на пенсию. Подробная информация. Город Волхов, бульвар Чайковского, дом 3А. Телефоны 68-126, 68-104, 78-570.
5: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории «Волхов» отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8 813 63 222 56.
6: Лицензия номер 47-01-00-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
7: Разные мысли. Если все хорошо, значит, все не так

0: делают маникюр. Народные частушки.
1: Реклама. Внимание, автолюбитель! Кирежский бензин АИ-95 по 64 рубля 90 копеек за литр. Приезжайте, заправим. Волхов, улица Маяковского, дом 9.
2: АО «Глазем» требуется инженер по промышленной безопасности, машинист экскаватора, слесарь-ремонтник, электромонтер, дробильщик, машинист крана, инженер-химик-аналитик, мастер футировочных работ, чистильщик по очистке пылевых камер. По всем вопросам о заработной плате и графике работы обращаться в службу персонала и организации труда по телефону 8 813 63 58 781.
3: Подключай интернет и ТВ от «Эталон Оптик». Подписывайся на нашу группу ВКонтакте и получай бонусы за лайки, комментарии и участие в играх. Обменивай их на скидки по абонентской плате и оплату товаров. «Эталон Бонус». За активность платим рублем. Подробности на волхов.ру. 16+.
4: На автобазу правительства Ленинградской области требуются водители категории В и Д. Заработная плата от 83 тысяч рублей. Иногородним предоставляется общежитие. Опыт работы водителем обязателен. Справки по телефону 8 812 273 5003.
5: Телефон рекламной службы 921 44 22 999.
6: Звезды кино.
7: Внимание, тишина на площадке.
6: 1997 год. Брат.
7: Камера, мотор.
8: Ты кто?
9: Я Данила. А ты кто?
8: Я? Павел Евграфович. А Светка где?
9: Светка? Светки нету. А вот ты, Павел Евграфович, слушай меня внимательно. Сейчас ты мне отдашь ключи и навсегда забудешь номер этого дома и этого телефона. Понял?
8: Ах, охерень. Че по яйцам-то бьешь?
9: Ключи. Еще раз увижу тебя, убью.
10: Твой регион.

0: Полдень. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: Яндекс не будет взимать плату за подписку в сервисах Яндекс.Клауд и Яндекс.360 до конца октября. Об этом рассказали в пресс-службе компании, передает РИА Новости. Яндекс отменяет плату Яндекс.Клауд и Яндекс.360 до конца октября. Решение касается всех действующих клиентов, а не только тех, кто столкнулся с ограничениями в работе сервисов, говорится в сообщении. Там отметили, что сервисы по-прежнему работают с ограничениями, но работа над восстановлением продолжается.
3: Деньги дороги, как память.
2: Заслуженный артист России Иван Соловьев дал рекомендации на случай ошибочного денежного перевода. В первую очередь специалист советует зафиксировать факт транзакции в банковском приложении, сохранить скриншот с указанием суммы, точного времени и номера операции. Если деньги были отправлены человеку, с которым возможна прямая связь, эксперт рекомендует сначала попробовать урегулировать вопрос мирным путем. Стоит позвонить получателю, объяснить ситуацию и попросить вернуть средства. Чтобы развеять опасения адресата о возможной мошеннической схеме, имеет смысл отправить ему подтверждение перевода с личными данными. В случаях, когда прямой контакт невозможен или вторая сторона отказывается идти навстречу, необходимо незамедлительно обратиться в поддержку своего банка.
3: Экономика должна быть экономной.
2: Почти половина россиян готова сократить расходы на кафе, рестораны и доставку еды ради путешествий, об этом сообщает газета «Известия». Согласно результатам опроса, 70% респондентов готовы уменьшить повседневные расходы ради отпуска, при этом 38% россиян планируют экономить умеренно, а 32% – значительно. Каждый месяц 30% готовы откладывать на поездку от 5 до 10 тысяч рублей, еще 25% от 10 до 30, а 13% определяют размер накоплений, исходя из своего дохода. Перед поездкой 49% участников опроса привыкли сокращать траты на посещение кафе и ресторанов, а также на доставку еды. Еще 47% респондентов экономят на развлечениях, а 42% готовы отказаться практически от всех необязательных расходов. Кроме того, 39% россиян реже покупают одежду и обувь, 37% сокращают траты на гаджеты, а 36% на такси. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
3: Кошелек.
0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
4: По народным приметам, если октябрь выдался теплым, значит зимние морозы будут крепкими. По прогнозам синоптиков, в четверг, 15 октября, в Волхове переменная облачность, днем до 9 градусов, ночью плюс 6. Атмосферное давление 767 миллиметров ртутного столба, ветер юго-восточный до 3 метров в секунду, световой день составит 10 часов 16 минут, слабая магнитная буря.
0: VFM-радио. На Ленинградской волне.

0: Слушайте радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-78-018-09 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+.
1: Народные байки.
2: Изначально Камасутра была пособием по греко-римской борьбе. А потом кто-то подрисовал, и понеслось.
3: Народные байки.
0: Реклама.
4: Принимаем черный металлолом. Цена 12 тысяч рублей за тонну. Пункт приема Волхов, улица Вокзальная, дом 5А. Превратите хлам в реальные деньги. Звоните 8-904-614-2259. 8-904-614-2259.
5: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории «Волхов» отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам. 8-813-63-222-56.
6: Лицензия номер 47-01-30-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
7: Разные мысли. Вся наша жизнь — игра. Только непонятно, по какому виду

0: Информационная продукция радиоканала ВФМ предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные частушки, навострите ушки.
2: Не ходите, девки, замуж, не хвалите бабью жизнь. Соберешься на гулянку, муж командует, ложись!
1: Народные частушки.
0: Реклама.
3: Комбинат «Волхов Хлеб» приглашает рабочих на производство хлебобулочной продукции, специалистов по КПА. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, полный соцпакет. Премии к праздникам, надбавка за выслугу лет на предприятии, обучение молодых специалистов.

0: специалистов без опыта. Обращайтесь по адресу Волхов, улица Ервинпяя, дом 6 или по телефонам 22 633 8911 007 0760.
1: Подключай интернет и ТВ от Эталон Оптик. Подписывайся на нашу группу ВКонтакте и получай бонусы за лайки, комментарии и участие в играх. Обменивай их на скидки по абонентской плате и оплату товаров. Эталон Бонус. За активность платим рублем. Подробности на волхов.ру. 16+.
2: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
3: Звезды кино.
4: Внимание, тишина на площадке.
5: 1969 год. Адъютант его превосходительства.
6: Камера, мотор.
7: Больно жалко мне вас. Вы там по железным дорогам бьете друг дружку. А у меня тут свои владения. Я могу тут воевать хоть 1000 лет. Ну и железную дорогу проверяем, когда надо. Верно, Никита?
8: Верно, батька. Ослы они.
7: Ты не суди их, Никита. Это они заучились маленько.
2: Твой регион.

0: 13 часов. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 3 часа 3 минуты в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, и представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ снизил цены на весь модельный ряд. Например, «Лада Гранта» теперь стоит от 780 тысяч рублей. Также есть скидки на «Ниву Тревел», «Ларгус», «Весту». На «Искру» скидок нет, но есть нюанс. Дополнительные выгоды действуют при покупке в кредит, по трейд-ин или в лизинг. При покупке машины за наличные или без обмена покупка будет дороже. Эволют перевел кроссоверы iSky на сборку по полному циклу. Сварка и окраска кузова теперь российская. Цена не изменилась — от 3 миллионов 515 тысяч рублей без учета скидок. Технические характеристики электрокроссовера не изменились, а вот защита кузова улучшилась благодаря антикору и оцинковке. К началу октября в России продали 1424 автомобиля «УМО». Большая часть — модель «УМО-5». В сентябре на учет встали 148 таких машин. Это клон китайского «ГАК Айон Вай Плюс». Собирают его на заводе «Москвич». А еще в сентябре зарегистрировали первый «УМО-8». Это гибрид. Недавно мы заметили странную вещь. Дорогих машин на улицах стало заметно больше, чем 10 лет назад. А эмоции они вызывают другие. Вместо «вот бы мне такую» все чаще мелькает мысль, сколько стоит ее обслуживать. Роскошь перестала быть редкостью. Все чаще люди завидуют не «Феррари», а возможности в пятницу вечером выключить телефон. Подробнее о том, почему дорогой автомобиль перестал быть символом успеха, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если октябрь выдался теплым, значит зимние морозы будут крепкими. По прогнозам синоптиков, в четверг, 15 октября, в Волхове переменная облачность, днем до 9 градусов, ночью плюс 6. Атмосферное давление 767 миллиметров ртутного столба, ветер юго-восточный до 3 метров в секунду, световой день составит 10 часов 16 минут, слабая магнитная буря.
2: ЛФМ. Ленинградский прием.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные байки.
2: Ничто так не убивает человека, как убийца.
3: Реклама. Отдел вневедомственной охраны по Волховскому району Ленинградской области приглашает на службу войска Национальной гвардии на должности старшего полицейского группы задержания, полицейского водителя. Граждан РФ в возрасте до 50 лет, преимущественно отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации. Образование не ниже среднего полного общего, годных по состоянию здоровья. Стабильная заработная плата, предоставление социальных гарантий, предусмотренных для сотрудников Росгвардии. Оплачиваемый отпуск в количестве 40 дней плюс дополнительные отпуска за выслугу лет. Возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях войск Национальной гвардии. Стабильный график работы, льготный выход на пенсию. Подробная информация. Город Волхов, бульвар Чайковского, дом 3А. Телефоны 68-126, 68-104, 78-570.
4: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории Волхов отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8-813-63-222-56.
5: Лицензия номер 47-01-00-139 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
6: Разные мысли. Живем на Земле

0: частушки.
1: Реклама.
2: Внимание, автолюбитель! Кирежский бензин АИ-95 по 64 рубля 90 копеек за литр. Приезжайте, заправим. Волхов, улица Маяковского, дом 9.
3: АО «Глазем» требуется инженер по промышленной безопасности, машинист экскаватора, слесарь-ремонтник, электромонтер, дробильщик, машинист крана, инженер-химик-аналитик, мастер футировочных работ, чистильщик по очистке пылевых камер. По всем вопросам о заработной плате и графике работы обращаться в службу персонала и организации труда по телефону 8 813 63 58 781.
4: На автобазу правительства Ленинградской области требуются водители категории В и Д. Заработная плата от 83 тысяч рублей. Иногородним предоставляется общежитие. Опыт работы водителем обязателен. Справки по телефону 8 812 273 5003.
1: Телефон рекламной службы 921 44 22 999.
5: Звезды кино.
6: Внимание, тишина на площадке.
5: 1973 год. Неисправимый лгун.
6: Камера, мотор.
7: Его высочество, наследный принц Бурухтани, мир Бурухтан II-II, спрашивает у своего высокочтимого гостя, как ему понравился фазан по-деревенски под майонезом, начиненный креветками, орехами и плодами манго.
8: Передайте его высочеству, наследному принцу Бурухтану II.
7: Второму.
8: Второму. Что такого превосходного фазана под майонезом по-деревенски, начиненного орехами...
7: Креветками.
8: И плодами?
7: Манго.
8: Манго. Я уже давно не ел.
1: Только движение. VFM.

0: Прибавляй.
1: Час уже в истории.
0: Смотри вперед.
1: VFM. Энергия.
0: Энергия твоего дня.

0: 14 часов. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет. Новости страны и мира. О главном.
1: Поток иностранных туристов в Россию за первые 8 месяцев текущего года вырос на 17% благодаря ряду решений. Об этом сообщил министр экономразвития России Максим Решетников. Его цитирует пресс-служба ведомства. Растет въездной туризм, плюс 17% за 8 месяцев. Сказывается запуск электронных виз, безвизовый режим с Китаем, расширение авиасообщения, продвижение бренда России за рубежом, сказал Решетников. В целом, туристическая отрасль России планомерно развивается, отметил министр. Мошенники рассылают письма жителям России от имени официальных ведомств о якобы выявленной налоговой задолженности, прикрепляя к ним файлы с вирусом. Об этом сообщает РИА Новости. Злоумышленники в письме утверждают, что произошли изменения в налоговом законодательстве, связанные с введением новой шкалы налогообложения. Они пишут, что после автоматизированного перерасчета якобы выявлена несостыковка между суммой полученного дохода и начисленным налогом. Для проверки данных россиянину предлагают перейти по ссылке, скачать и проанализировать вложенные документы. Потом преступники просят ввести ИНН и СНИЛС, а также подтвердить операцию кодом из СМС. Помимо ссылки в письме находится архив с вредоносным программным обеспечением, клик на который может привести к блокировке гаджета. И в завершении выпуска: подготовку новогоднего бюджета нужно начинать с банковской выписки за прошлые декабрь и январь. Она поможет увидеть, сколько действительно ушло на праздники и какие покупки оказались лишними. Об этом газете РУ рассказала эксперт финансового маркетплейса Евгения Веселова. После такой проверки она советует составить 3 списка – подарков, праздничных товаров для дома и продуктов. Для каждого получателя подарка нужно определить предел расходов и несколько подходящих вариантов, добавила эксперт. Покупку декора лучше начать с ревизии уже имеющихся гирлянд и игрушек. Продукты с длительным сроком хранения можно приобрести заранее, а скоропортящиеся оставить на последние дни. На праздничные расходы эксперт предлагает постепенно откладывать, например, 5-10% ежемесячного дохода. Для отдельного резерва можно использовать накопительный счет и автоматические переводы при поступлении зарплаты, считает эксперт. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
3: По народным приметам, если октябрь выдался теплым, значит зимние морозы будут крепкими. По прогнозам синоптиков, в четверг, 15 октября, в Волхове переменная облачность, днем до 9 градусов, ночью плюс 6. Атмосферное давление 767 миллиметров ртутного столба, ветер юго-восточный до 3 метров в секунду, световой день составит 10 часов 16 минут, слабая магнитная буря.
4: Ленинградское VFM-радио. Радио.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные байки.
2: Вот кто губы накачивает, кто попу увеличивает. А вот сколько «Жигули» не тюнингуй, «Мерседес» не получится.
3: Народные байки.
0: Реклама.
4: Принимаем черный металлолом. Цена 12 тысяч рублей за тонну. Пункт приема Волхов, улица Вокзальная, дом 5А. Превратите хлам в реальные деньги. Звоните 8-904-614-2259. 8-904-614-2259.
5: Комбинат «Волхов Хлеб» приглашает рабочих на производство хлебобулочной продукции, специалистов по КПА, официальное трудоустройство, стабильная зарплата, полный соцпакет, премии к праздникам, надбавка за выслугу лет на предприятии, обучение молодых специалистов без опыта. Обращайтесь по адресу Волхов, улица Ервинпяя, дом 6, или по телефонам 22-633 8-911-007-0760.
0: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
6: Разные мысли. Знающих мало, а понимающих еще меньше. Разные мысли.
7: Осенний плейлист готов. Только лучшие хиты. Без лишних слов. Твое радио. Твоя музыкальная осень.

0: Информационная продукция радиоканала ВФМ предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные частушки, навострите ушки.
2: Повстречал турист медведя у березового пня. Будешь завтраком туриста, а туристом буду я.
1: Народные частушки.
0: Реклама.
3: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории «Волхов» отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8 813 63 222 56.
4: Лицензия номер 47-01-00-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Подключай интернет и ТВ от «Эталон Оптик». Подписывайся на нашу группу ВКонтакте и получай бонусы за лайки, комментарии и участие в играх. Обменивай их на скидки по абонентской плате и оплату товаров. «Эталон Бонус». За активность платим рублем. Подробности на волхов.ру. 16+.
0: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
6: Звезды кино.
7: Внимание, тишина на площадке.
8: 1979 год.
9: Место встречи изменить нельзя.
10: Камера, мотор.
11: Чего вы хотите от меня?
12: Я хочу, чтобы вы сами себе помогли. Чистосердечным раскаянием и своим признанием и рассказом о вашем прошлом вы себе расчистите дорогу к новой жизни.
11: Да, я расскажу все.
12: Верю.
11: Все. Про все случаи, когда
12: верю.
11: Мы брали чувства.
12: Я вам верю. Верю, что вы на пути к новой жизни, и что этот отрезок вашей жизни вы будете вспоминать как ужасный сон.
13: VFM.
14: Верный дэнс-выбор.

0: 15 часов.
1: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Офлайн-кошелек предоставит россиянам возможность оплачивать покупки цифровыми рублями даже при отсутствии доступа к интернету. Об этом сообщила заместитель председателя Банка России Зульфия Кахруманова. Эксперт рассказала, что регулятор изучил ряд технических решений, благодаря которым удастся использовать цифровой рубль даже в местах, где отсутствует мобильная связь. Одним из способов может стать защищенная сим-карта, которая установлена в смартфоне. Однако, по ее словам, окончательное решение по поводу конкретной технологии еще не было принято. В ближайшее время Центробанк планирует провести испытание прототипа системы, в котором примет участие небольшая группа пользователей. В случае, если тестирование окажется успешным, решения будут постепенно внедрять для широкой аудитории. В 2026 году дети и подростки в России начали чаще обращаться за помощью психологов. Этот показатель вырос на 28%, пишут «Известия». По словам специалистов, спрос на услуги психологов для детей повышается уже на протяжении нескольких лет. В этом сентябре доля обращений родителей по вопросам психологического состояния детей и подростков достигла 6% от общего числа запросов. Это максимальный показатель за последние 5 лет, подчеркнули эксперты. Они объяснили, что большее число обращений наблюдается среди подростков от 12 до 16 лет. В этом возрасте они нередко сталкиваются с серьезными изменениями, самостоятельностью, а также активным взаимодействием с ровесниками. И в завершении выпуска биографическая драма «Рокки – это я» выйдет в российских кинотеатрах раньше запланированной даты. Премьера состоится 19 ноября. Картина рассказывает о начале пути знаменитого актера, сценариста и режиссера Сильвестра Сталлоне. Он создает историю о боксере и твердо решает сыграть главную роль. Крупная студия готова заплатить большой гонорар, но с одним условием – она найдет другого актера с внятной речью. Сталлоне отказывается от денег ради мечты, в итоге его проект становится мировым хитом и завоевывает «Оскар» в номинации «Лучший фильм». Мировая премьера приурочена к 50-летию «Рокки» и состоится 20 ноября 2026 года. Таким образом, зрители в России увидят картину раньше, чем в Соединенных Штатах. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Куда ветер дует?
4: Прогноз погоды.
5: По народным приметам, если октябрь выдался теплым, значит зимние морозы будут крепкими. По прогнозам синоптиков, в четверг, 15 октября, в Волхове переменная облачность, днем до 9 градусов, ночью плюс 6. Атмосферное давление 767 миллиметров ртутного столба, ветер юго-восточный до 3 метров в секунду, световой день составит 10 часов 16 минут, слабая магнитная буря.
6: VFM. Радио Ленинградской области.

0: слушаете радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-78-018-09 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+.
1: Народные байки.
2: Ну, как говорил полковник Кольт, назовете слово целиком или будем вращать барабан?
3: Народные байки.
4: Реклама. Отдел вневедомственной охраны по Волховскому району Ленинградской области приглашает на службу войска Национальной гвардии на должности старшего полицейского группы задержания полицейского водителя. Граждан РФ в возрасте до 50 лет, преимущественно отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации. Образование не ниже среднего полного общего, годных по состоянию здоровья. Стабильная заработная плата, предоставление социальных гарантий, предусмотренных для сотрудников Росгвардии. Оплачиваемый отпуск в количестве 40 дней плюс дополнительные отпуска за выслугу лет. Возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях войск Национальной гвардии. Стабильный график работы, льготный выход на пенсию. Подробная информация. Город Волхов, бульвар Чайковского, дом 3А. Телефоны 68-126, 68-104, 78-570.
5: Подключай интернет и ТВ от Эталон Оптик. Подписывайся на нашу группу ВКонтакте и получай бонусы за лайки, комментарии и участие в играх. Обменивай их на скидки по абонентской плате и оплату товаров. Эталон Бонус. За активность платим рублем. Подробности на волхов.ру. 16+.
6: На автобазу правительства Ленинградской области требуются водители категории В и Д. Заработная плата от 83 тысяч рублей. Иногородним предоставляется общежитие. Опыт работы водителем обязателен. Справки по телефону 8 812 273 50 03.
0: Телефон рекламной службы 921 44 22 999.
7: Разные мысли. Как трудно одному воспитывать дочь, которую родила тебе теща.
8: Разные мысли. Осень
9: с любимым радио.
8: Ярко, тепло

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные частушки, навострите ушки.
2: С тестем мы смеемся в роще, будто два приятеля. Третьи сутки тещу в роще не найдут спасатели.
1: Народные частушки.
0: Реклама.
3: Внимание, автолюбитель! Кирежский бензин АИ-95 по 64 рубля 90 копеек за литр. Приезжайте, заправим. Волхов, улица Маяковского, дом 9.
4: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории «Волхов» отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8 813 63 222 56.
5: Лицензия номер 47013-0159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: АО «Глазем» требуется. Инженер по промышленной безопасности. Машинист-экскаватор, слесарь-ремонтник, электромонтер, дробильщик, машинист крана, инженер-химик-аналитик, мастер футировочных работ, чистильщик по очистке пылевых камер. По всем вопросам о заработной плате и графике работы обращаться в службу персонала и организации труда по телефону 8 813 63 58 781.
0: Телефон рекламной службы 921 44 22 999.
7: Звезды кино.
8: Камера, мотор.
9: Отворите поскорее, мамаша, дверь. Я устала, я голодная, как зверь. Баба-дуба, баба-дуба, баба-дуба.
10: Твой голос на маме совсем не похож. Ты голосом просто фальшиво поешь.
9: Вас поила я, поила молоком. А теперь мой голос даже не знаком.
10: Твой голос на маме совсем не похож. И голосом толстым большим попоешь.
0: Качаем оба берега.

0: DFM. Только движение. Движение.
1: Час уже в истории.
0: Смотри вперед.
1: DFM. Энергия.
0: Энергия твоего дня.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Российское законодательство предусматривает выплату по уходу за инвалидами и пожилыми людьми с февраля 2027 года. Она будет проиндексирована. Об этом Ленте.ру рассказала член Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Что касается ухода за пожилым лицом, которому уже исполнилось 80 лет, или инвалидом первой группы, эта сумма в размере 1200 рублей. Ее включили в состав пенсии для инвалидов, то есть фактически пенсионер ее получает в составе своей пенсии, рассказала она. В 2026-м сумма выплаты за уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы составляет 11 563 рубля. С 1 февраля 2027 года эти выплаты проиндексируют, уточнила парламентарий. Маркетплейсы стали категорией, которую россияне чаще всего связывают с улучшением своей жизни за последнее время. Их отметили 31% опрошенных. Об этом газете «Ру» сообщили в бренд-консалтинговой компании. На втором месте оказалась доставка продуктов и еды на дом. Далее следуют банковские сервисы, платежи и карты. В первую пятерку вошли также путешествия и поездки, мессенджеры и социальные сети. Следом располагаются кафе и рестораны, навигация и карты, спорт и фитнес, красота и уход за собой, здоровье и медицина. Многие из этих сервисов сокращают путь между возникновением потребности и ее удовлетворением. Купить нужную вещь, заказать продукты, перевести деньги, организовать поездку или связаться с человеком теперь можно за несколько действий в смартфоне. Экономия времени – одна из причин, по которым потребители ценят бренды, наряду с ценами, ассортиментом, качеством сервиса и новыми впечатлениями. И в завершении выпуска картину Винсента Ван Гога, которая не выставлялась публично более 60 лет, продадут на аукционе Сотбис в Нью-Йорке 18 ноября. Цена, как ожидается, достигнет около 180 миллионов долларов, сообщает Reuters. Специалисты отмечают, что аукцион станет испытанием на прочность рынка элитного искусства, на котором коллекционеры продолжают бороться за редкие работы, несмотря на общую экономическую неопределенность. Картина «Каштаны в цвету» была написана в мае 1890 года. Она является одним из самых важных произведений голландского художника, относящихся к последним дням его жизни. В отделе современного искусства Сотбис считают, что полотно Ван Гога может установить новый аукционный рекорд. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
3: По народным приметам, если октябрь выдался теплым, значит зимние морозы будут крепкими. По прогнозам синоптиков, в четверг, 15 октября, в Волхове переменная облачность, днем до 9 градусов, ночью плюс 6. Атмосферное давление 767 миллиметров ртутного столба, ветер юго-восточный до 3 метров в секунду, световой день составит 10 часов 16 минут, слабая магнитная буря.
4: ДФМ. В ритме Ленинградской области.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные байки.
2: А в чем сходство депутатов и гастарбайтеров? И те, и другие переводят деньги своим семьям за границу.
3: Народные байки.
0: Реклама.
4: Принимаем черный металлолом. Цена 12 тысяч рублей за тонну. Пункт приема Волхов, улица Вокзальная, дом 5А. Превратите хлам в реальные деньги. Звоните 8-904-614-2259. 8-904-614-2259.
5: Подключай интернет и ТВ от Эталон Оптик. Подписывайся на нашу группу ВКонтакте и получай бонусы за лайки, комментарии и участие в играх. Обменивай их на скидки по абонентской плате и оплату товаров. Эталон Бонус. За активность платим рублем. Подробности на волхов.ру. 16+.
0: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
6: Разные мысли. Когда я родился, то был так удивлен, что не мог говорить пару

0: Народные частушки.
1: Реклама.
2: Комбинат «Волхов Хлеб» приглашает рабочих на производство хлебобулочной продукции, специалистов по КПА, официальное трудоустройство, стабильная зарплата, полный соцпакет, премии к праздникам, надбавка за выслугу лет на предприятии, обучение молодых специалистов без опыта. Обращайтесь по адресу Волхов, улица Ервенпяя, дом 6, или по телефонам 22 633 8 911 007 07 60.
3: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории профилактории Волхов отдых с лечением опорно-двигательного аппарата, широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8 813 63 222 56.
4: Лицензия номер 47-01-30-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
5: VFM.

0: 18 часов.
1: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Новости страны и мира. О главном.
2: Мошенники рассылают письма жителям России от имени официальных ведомств о якобы выявленной налоговой задолженности, прикрепляя к ним файлы с вирусом. Об этом сообщает РИА Новости. Злоумышленники в письме утверждают, что произошли изменения в налоговом законодательстве, связанные с введением новой шкалы налогообложения. Они пишут, что после автоматизированного перерасчета якобы выявлена несостыковка между суммой полученного дохода и начисленным налогом. Для проверки данных россиянину предлагают перейти по ссылке, скачать и проанализировать вложенные документы. Потом преступники просят ввести ИНН и СНИЛС, а также подтвердить операцию кодом из СМС. Помимо ссылки, в письме находится архив с вредоносным программным обеспечением, клик на который может привести к блокировке гаджета. Маркетплейсы стали категорией, которую россияне чаще всего связывают с улучшением своей жизни за последнее время. Их отметили 31% опрошенных. Об этом газете «Ру» сообщили в бренд-консалтинговой компании. На втором месте оказалась доставка продуктов и еды на дом, далее следуют банковские сервисы, платежи и карты. В первую пятерку вошли также путешествия и поездки, мессенджеры и социальные сети. Следом располагаются кафе и рестораны, навигация и карты, спорт и фитнес, красота и уход за собой, здоровье и медицина. Многие из этих сервисов сокращают путь между возникновением потребности и ее удовлетворением. Купить нужную вещь, заказать продукты, перевести деньги, организовать поездку или связаться с человеком теперь можно за несколько действий в смартфоне. Экономия времени – одна из причин, по которым потребители ценят бренды, наряду с ценами, ассортиментом, качеством сервиса и новыми впечатлениями. И в завершении выпуска биографическая драма «Рокки – это я» выйдет в российских кинотеатрах раньше запланированной даты. Премьера состоится 19 ноября. Картина рассказывает о начале пути знаменитого актера, сценариста и режиссера Сильвестра Сталлоне. Он создает историю о боксере и твердо решает сыграть главную роль. Крупная студия готова заплатить большой гонорар, но с одним условием – она найдет другого актера с внятной речью. Сталлоне отказывается от денег ради мечты, в итоге его проект становится мировым хитом и завоевывает «Оскар» в номинации «Лучший фильм». Мировая премьера приурочена к 50-летию «Рокки» и состоится 20 ноября 2026 года. Таким образом, зрители в России увидят картину раньше, чем в Соединенных Штатах. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, «Репорт Информ».
0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
3: По народным приметам, грянул листопад, жди холодов. По прогнозам синоптиков, в пятницу 16 октября в Волхове переменная облачность, днем до 11 градусов, ночью плюс 5. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба, ветер южный до 3 метров в секунду. Световой день составит 10 часов 10 минут. Геомагнитное поле спокойное.
1: FM-радио на Ленинградской волне.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные байки.
2: А вот интересно, есть ли почетные доноры в спермобанках?
3: Реклама. Отдел вневедомственной охраны по Волховскому району Ленинградской области приглашает на службу войска Национальной гвардии на должности старшего полицейского группы задержания полицейского водителя. Граждан РФ в возрасте до 50 лет, преимущественно отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации. Образование не ниже среднего полного общего, годных по состоянию здоровья. Стабильная заработная плата, предоставление социальных гарантий, предусмотренных для сотрудников Росгвардии. Оплачиваемый отпуск в количестве 40 дней плюс дополнительные отпуска за выслугу лет. Возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях войск Национальной гвардии. Стабильный график работы, льготный выход на пенсию. Подробная информация. Город Волхов, бульвар Чайковского, дом 3А. Телефоны 68-126, 68-104, 78-570.
4: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории «Волхов» отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8 813 63 222 56.
5: Лицензия номер 47-01-00-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
6: Разные мысли. Труд создал человека, а человек – трудности. Разные мысли.
7: Настройся на яркое. Осень.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные частушки, навострите ушки.
2: Будь, сынок, со всеми вежлив, будь скромнее, ласковее, что попало и что, ну, без спроса не вытаскивай.
1: Народные частушки.
0: Реклама.
3: Внимание, автолюбитель! Кирежский бензин АИ-95 по 64 рубля 90 копеек за литр. Приезжайте, заправим. Волхов, улица Маяковского, дом 9.
4: АО «Глазем» требуется. Инженер по промышленной безопасности, машинист экскаватора, слесарь-ремонтник, электромонтер, дробильщик, машинист крана, инженер-химик-аналитик, мастер футировочных работ, чистильщик по очистке пылевых камер.

0: По всем вопросам о заработной плате и графике работы обращаться в службу персонала и организации труда по телефону 8 813 63 58 781.
1: Телефон рекламной службы 921 44 22 999.
2: Звезды кино.
3: Внимание, тишина на площадке.
2: 1990 год. Паспорт.
3: Камера, мотор.
4: Лурди целый палец
5: партии. Ты синий пакет не видел?
6: О, гадалок ты.
5: Да, я его выбросил.
4: Как их здесь?
5: Ты что, с ума сошел? Это грузинскую землю я на память взял. Ты что вытворяешь? В тюрьму захотел? Извини, дорогая. Брат навсегда в Израиль уезжает. Родную землю забыли взять. Ты что делаешь, сын осла? Это щебень из Астрахани. Вон грузинская земля. Три шага сделать лень.

0: 18 часов. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Гаджет новости.
2: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Новинка от Apple умеет визуализировать музыку. Apple представила новое поколение компактной умной колонки HomePod Mini. Устройство сохранило знакомый дизайн, но получило улучшенные аудиовозможности, новые цвета и поддержку Siri AI. Далее детальнее. За звук в колонке отвечает чип Apple S10 — системой вычислительной обработки аудио, которая в реальном времени регулирует громкость, динамический диапазон и звучание. Колонку можно использовать отдельно в стереопаре или в составе мультирум-системы. При подключении к новой Apple TV 4K есть возможность создавать систему объемного звука из 4 HomePod Mini с автоматической настройкой под расположение динамиков. Еще одно нововведение — подсветка Sound Glow. Верхняя панель колонки светится и пульсирует в такт музыки, реагируя в реальном времени на низкие и высокие частоты. Цветовая гамма свечения меняется в зависимости от обложки воспроизводимого альбома. Кроме того, при запуске фоновых эффектов, как, например, звука дождя, устройство запускает специальную анимацию. HomePod Mini 2 поддерживает Siri AI и может распознавать голоса до 6 человек в доме, чтобы предоставлять каждому персонализированные ответы и музыку. Через колонку также можно управлять умным домом, запускать сценарии и контролировать подключенные аксессуары. Есть также функция распознавания звуков, сигнализации от датчиков дыма и угарного газа. Колонка выпускается в 5 цветах — розовым, зеленым, синим, белым и темно-серым. Старт продаж намечен на конец октября. На этом пока все. Услышимся!

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, грянул листопад, жди холодов. По прогнозам синоптиков, в пятницу 16 октября в Волхове переменная облачность днем до 11 градусов, ночью плюс 5. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба, ветер южный до 3 метров в секунду. Световой день составит 10 часов 10 минут. Геомагнитное поле спокойное.
2: Ленинградский прием. Прием.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные байки.
2: Самое тяжелое в работе стоматолога – это уговорить пациентку раздеться.
3: Народные байки.
0: Реклама.
4: Принимаем черный металлолом. Цена 12 тысяч рублей за тонну. Пункт приема Волхов, улица Вокзальная, дом 5А. Превратите хлам в реальные деньги. Звоните 8-904-614-2259. 8-904-614-2259.
5: Подключай интернет и ТВ от Эталон Оптик. Подписывайся на нашу группу ВКонтакте и получай бонусы за лайки, комментарии и участие в играх. Обменивай их на скидки по абонентской плате и оплату товаров. Эталон Бонус. За активность платим рублем. Подробности на волхов.ру. 16+.
0: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
6: Разные мысли. А вы знали, что собака Федора Конюхова панически боится команды хозяина «Пойдем гулять»?

Ночью приемник, перебирая станции. Эфир стонет Джеггером, рок-оборванцем. Крепичный квартет прерывают овации. А дальше реклама и цены на акции. Новости всего мира. Банкротство банков, кризис. Концерты каких-то панков. Курсы валют, нефть, деньги. Далекие войны, авианосцы на рейде. Полжизни в машине, полжизни с радио. Хит-парадная паранойя на ранней стадии. Вроде музыка есть, но мало что трогает. Вокруг равнодушный город со своими заботами. Вдруг радио затихает, пропуская мои мысли. Утки машин, визг тормозов, ни недели, ни числа. Тучи плывут, разрываются, еще не

0: частушки.
1: Реклама.
2: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории профилактории Волхов отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8 813 63 222 56.
3: Лицензия номер 47-01-30-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Комбинат Волхов Хлеб приглашает рабочих на производство хлебобулочной продукции, специалистов по КПА, официальное трудоустройство, стабильная зарплата, полный соцпакет, премии к праздникам, надбавка за выслугу лет на предприятии, обучение молодых специалистов без опыта. Обращайтесь по адресу Волхов, улица Ервинпяя, дом 6, или по телефонам 22 633 8911 007 0760.
1: Телефон рекламной службы 921 44 22 999.
5: Звезды кино.
6: Внимание, тишина на площадке.
5: 1968 год. Золотой теленок.
6: Камера, мотор.
7: Паниковского убил! Паниковского убил же!
8: Уже? Что-то очень быстро.
7: Ведь Паниковского убьют!
8: Что вы орете, как белый медведь в теплую погоду? Давно бьют?
7: Около 5 минут бьют.
8: Так бы и сказали. Стойный старик. Пошли полюбуемся, подробности по дороге.
9: Разрешите, мужчины! Мадам, у вас там ребенок плачет в автобусе. Пропустите эксперта. Отойди, тунеядец. Этот? Спокойно, товарищи! Одернем нарушителей. Попрошу всех свидетелей записать адреса и фамилии. Кто свидетели? Вы свидетель? Попрошу граждане свидетелей. Запишем адреса, фамилии, служебные и домашние телефоны.
1: FM.

0: ВИФМ.
1: Только движение ВИФМ.

0: все наладится.
1: Все наладится.
0: VFM.
2: Брат, кто она? Я ее раньше не видел.

0: 19 часов. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет. Дорожные новости.
1: Выдачу льготных автокредитов приостановили. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. На границе с Китаем модернизировали пункт пропуска пограничный в Приморском крае. Это крупнейший погранпереход в регионе. Через него идет большая часть автомобильных грузоперевозок. Количество полос движения увеличили с 8 до 22. Это позволит пропускать до 1300 машин в сутки. Кроме того, построили 25 новых зданий и 30 сооружений. На очереди внедрение интеллектуального пункта пропуска, который сократит время прохождения границы. Выдачу льготных автокредитов приостановили. В Минпромторге заявили, что программа выбрала бюджет этого года и все планы выполнены. Льготная программа помогла обновить машину 123 тысячам семей. Господдержка распространяется на семьи с детьми, врачей, учителей и людей с инвалидностью. Еще почти 55 тысяч машин взяли в льготный лизинг. Полностью поддержку не отменили. После Нового года льготные кредиты вернутся, но точные сроки раскроют позднее. Проезд по московскому скоростному диаметру подорожает. С 16 октября цена проезда по участку вырастет с 19 до 25 рублей. Платный проезд останется только по будням в часы пик с 7 до 11 утра и в 4 до 8 вечера. В выходные и остальное время проезд бесплатный. Изменения коснутся только местных жителей. Для транзитных автомобилей с номерами других регионов тариф прежний – 950 рублей за весь маршрут при сквозном проезде. Еще больше новостей на портале колеса.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.
0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
2: По народным приметам, грянул листопад, жди холодов. По прогнозам синоптиков, в пятницу 16 октября в Волхове переменная облачность, днем до 11 градусов, ночью плюс 5. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба, ветер южный до 3 метров в секунду. Световой день составит 10 часов 10 минут. Геомагнитное поле спокойное.
0: Твое. Ленинградское. ВФМ-радио. Радио.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные байки.
2: У меня настолько старый телефон, что его до сих пор прослушивает КГБ.
3: Народные байки.
4: Реклама. Отдел вневедомственной охраны по Волховскому району Ленинградской области приглашает на службу войска Национальной гвардии на должности старшего полицейского группы задержания полицейского водителя. Граждан РФ в возрасте до 50 лет, преимущественно отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации. Образование не ниже среднего полного общего, годных по состоянию здоровья. Стабильная заработная плата, предоставление социальных гарантий, предусмотренных для сотрудников Росгвардии. Оплачиваемый отпуск в количестве 40 дней плюс дополнительные отпуска за выслугу лет. Возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях войск Национальной гвардии. Стабильный график работы, льготный выход на пенсию. Подробная информация. Город Волхов, бульвар Чайковского, дом 3А. Телефоны 68-126, 68-104, 78-570.
5: Подключай интернет и ТВ от Эталон Оптик. Подписывайся на нашу группу ВКонтакте и получай бонусы за лайки, комментарии и участие в играх. Обменивай их на скидки по абонентской плате и оплату товаров. Эталон Бонус. За активность платим рублем. Подробности на волхов.ру. 16+.
6: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории Волхов отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8-813-63-222-56.
7: Лицензия номер 47-01-30-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
8: Разные мысли. Дискуссия – это попытка убедить оппонента, что бестолковый именно он. Разные мысли.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные частушки, навострите ушки.
2: В голове у дяди Коли завелись 4 моли.
3: А у Глеба 46, у него погуще
1: шерсть. Народные частушки.
0: Реклама.
4: Внимание, автолюбитель! Кирежский бензин АИ-95 по 64 рубля 90 копеек за литр. Приезжайте, заправим. Волхов, улица Маяковского, дом 9.
5: АО «Глазем» требуется инженер по промышленной безопасности, машинист экскаватора, слесарь-ремонтник, электромонтер, дробильщик, машинист крана, инженер-химик-аналитик, мастер футировочных работ, чистильщик по очистке пылевых камер. По всем вопросам о заработной плате и графике работы обращаться в службу персонала и организации труда по телефону 8 813 63 58 781.
6: На автобазу правительства Ленинградской области требуются водители категории В и Д. Заработная плата от 83 тысяч рублей. Иногородним предоставляется общежитие. Опыт работы водителем обязателен. Справки по телефону 8 812 273 5003.
0: Телефон рекламной службы 921 44 22 999. Там, где ты. 99,3.

0: 20 часов. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: Яндекс не будет взимать плату за подписку в сервисах Яндекс.Клауд и Яндекс.360 до конца октября. Об этом рассказали в пресс-службе компании, передает РИА Новости. Яндекс отменяет плату Яндекс.Клауд и Яндекс.360 до конца октября. Решение касается всех действующих клиентов, а не только тех, кто столкнулся с ограничениями в работе сервисов, говорится в сообщении. Там отметили, что сервисы по-прежнему работают с ограничениями, но работа над восстановлением продолжается.
3: Деньги дороги, как память.
2: Заслуженный артист России Иван Соловьев дал рекомендации на случай ошибочного денежного перевода. В первую очередь специалист советует зафиксировать факт транзакции в банковском приложении, сохранить скриншот с указанием суммы, точного времени и номера операции. Если деньги были отправлены человеку, с которым возможна прямая связь, эксперт рекомендует сначала попробовать урегулировать вопрос мирным путем. Стоит позвонить получателю, объяснить ситуацию и попросить вернуть средства. Чтобы развеять опасения адресата о возможной мошеннической схеме, имеет смысл отправить ему подтверждение перевода с личными данными. В случаях, когда прямой контакт невозможен или вторая сторона отказывается идти навстречу, необходимо незамедлительно обратиться в поддержку своего банка.
3: Экономика должна быть экономной.
2: Почти половина россиян готова сократить расходы на кафе, рестораны и доставку еды ради путешествий, об этом сообщает газета «Известия». Согласно результатам опроса, 70% респондентов готовы уменьшить повседневные расходы ради отпуска, при этом 38% россиян планируют экономить умеренно, а 32% – значительно. Каждый месяц 30% готовы откладывать на поездку от 5 до 10 тысяч рублей и еще 25% от 10 до 30, а 13% определяют размер накоплений, исходя из своего дохода. Перед поездкой 49% участников опроса привыкли сокращать траты на посещение кафе и ресторанов, а также на доставку еды. Еще 47% респондентов экономят на развлечениях, а 42% готовы отказаться практически от всех необязательных расходов. Кроме того, 39% россиян реже покупают одежду и обувь, 37% сокращают траты на гаджеты, а 36% на такси. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
3: Кошелек.
4: Куда ветер дует?
5: Прогноз погоды.
6: По народным приметам, грянул листопад, жди холодов. По прогнозам синоптиков, в пятницу 16 октября в Волхове переменная облачность, днем до 11 градусов, ночью плюс 5. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба, ветер южный до 3 метров в секунду. Световой день составит 10 часов 10 минут. Геомагнитное поле спокойное.
7: VFM. VFM. Радио Ленинградской области.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л-78-018-09 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+.
1: Народные байки.
2: Саша встал с утра и опохмелился. А потом вспомнил, что вчера-то и не бухал.
3: Народные байки.
0: Реклама.
4: Принимаем черный металлолом. Цена 12 тысяч рублей за тонну. Пункт приема Волхов, улица Вокзальная, дом 5А. Превратите хлам в реальные деньги. Звоните 8-904-614-2259. 8-904-614-2259.
5: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории «Волхов» отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам. 8-813-63-222-56.
6: Лицензия номер 47-01-30-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
7: Разные мысли. В сказках в дураках остаются все, кроме дураков. Разные мысли.

0: на любимом радио.
1: Осень наступает, опадает листва. Летнее тепло догорает в кострах. Как бы отмотать это время назад? Время, где с тобой провожали закат. Я лечу к тебе по старым дворам, мимо фонарей, мимо красных светофоров.

Хоть я уже насквозь промок и жду, когда гулять с тобой пойдем опять. Хочу сказать тебе одно: я буду тебя ждать, я буду тебя ждать. А вдруг соседи вызовут ментов, и пусть я к этому давно готов, пускай.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные частушки, навострите ушки.
2: Не гляди, подруга, косо, можешь зрение сгубить. Милый мой по мне вздыхает, не получится отбить.
1: Народные частушки.
0: Реклама.
3: Комбинат «Волхов Хлеб» приглашает рабочих на производство хлебобулочной продукции, специалистов по КПА, официальное трудоустройство, стабильная зарплата, полный соцпакет. Премии к праздникам, надбавка за выслугу лет на предприятии, обучение молодых специалистов без опыта. Обращайтесь по адресу Волхов, улица Ервенпяя, дом 6, или по телефонам 22-633 8-911-007-07-60.
0: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
4: Звезды кино.
5: Внимание, тишина на площадке.
6: 1978 год. 31 июня.
5: Камера.

0: 21 час. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 100 об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ снизил цены на весь модельный ряд. Например, «Лада Гранта» теперь стоит от 780 тысяч рублей. Также есть скидки на «Ниву Тревел», «Ларгус», «Весту». На «Искру» скидок нет, но есть нюанс. Дополнительные выгоды действуют при покупке в кредит, по трейд-ин или в лизинг. При покупке машины за наличные или без обмена покупка будет дороже. «Эволют» перевел кроссоверы iSky на сборку по полному циклу. Сварка и окраска кузова теперь российская. Цена не изменилась от 3 миллионов 515 тысяч рублей без учета скидок. Технические характеристики электрокроссовера не изменились, а вот защита кузова улучшилась благодаря антикору и оцинковке. К началу октября в России продали 1424 автомобиля «Ума». Большая часть — модель «Ума-5». В сентябре на учет встали 148 таких машин. Это клон китайского «ГАК Айон Y+». Собирают его на заводе «Москвич». А еще в сентябре зарегистрировали первый «Ума-8». Это гибрид. Недавно мы заметили странную вещь. Дорогих машин на улицах стало заметно больше, чем 10 лет назад. А эмоции они вызывают другие. Вместо «вот бы мне такую» все чаще мелькает мысль, сколько стоит ее обслуживать. Роскошь перестала быть редкостью. Все чаще люди завидуют не «Феррари», а возможности в пятницу вечером выключить телефон. Подробнее о том, почему дорогой автомобиль перестал быть символом успеха, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, грянул листопад, жди холодов. По прогнозам синоптиков, в пятницу 16 октября в Волхове переменная облачность, днем до 11 градусов, ночью плюс 5. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба, ветер южный до 3 метров в секунду. Световой день составит 10 часов 10 минут. Геомагнитное поле спокойное.
2: ДФМ. ДФМ. При Ленинградской области.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные байки.
2: Если у вас в доме тихо, это значит, ребенок уже разрисовал обои и теперь пьет из унитаза.
3: Народные байки.
4: Реклама. Отдел вневедомственной охраны по Волховскому району Ленинградской области приглашает на службу войска Национальной гвардии на должности старшего полицейского группы задержания полицейского водителя. Граждан РФ в возрасте до 50 лет, преимущественно отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации. Образование не ниже среднего полного общего, годных по состоянию здоровья. Стабильная заработная плата, предоставление социальных гарантий, предусмотренных для сотрудников Росгвардии. Оплачиваемый отпуск в количестве 40 дней плюс дополнительные отпуска за выслугу лет. Возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях войск Национальной гвардии. Стабильный график работы, льготный выход на пенсию. Подробная информация. Город Волхов, бульвар Чайковского, дом 3А. Телефоны 68 126, 68 104, 78 570.
5: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории Волхов отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам 8 813 63 222 56.
6: Лицензия номер 47-01-30-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 921-44-22-999.
7: Разные мысли. Честными считаются те люди, которые врут чуть меньше

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные частушки, навострите ушки.
2: Милка плачет у сарая, слезы горькие глотая. Я ж ее не обижал, просто замуж не позвал.
1: Народные частушки.
0: Реклама.
3: Внимание, автолюбитель! Кирежский бензин АИ-95 по 64 рубля 90 копеек за литр. Приезжайте, заправим. Волхов, улица Маяковского, дом 9.
4: АО «Глазем» требуется инженер по промышленной безопасности, машинист экскаватора, слесарь-ремонтник, электромонтер, дробильщик, машинист крана, инженер-химик-аналитик, мастер футировочных работ, чистильщик по очистке пылевых камер. По всем вопросам о заработной плате и графике работы обращаться в службу персонала и организации труда по телефону 8 813 63 58 781.
0: Телефон рекламной службы 921 44 20. 22-999.
5: Звезды кино.
6: Внимание, тишина на площадке.
5: 1969 год. Адъютант его превосходительства.
6: Камера, мотор.
7: Ну, задача. Должен быть один капитан. А у меня их два. Никита, встань к двери. Если попаду в шапку, старого капитана к стенке поставим. Если ниже попаду, нового. А? Никита.
8: Батька, а как не попадешь вовсе?
7: Тады оба поживут до завтрава.
8: Порешил бы ты их всех, батька, только жратву на их переводим.
7: Нельзя, дурья ты голова, нельзя. У нас армия будет. А может, я хочу свою тюрьму иметь? Почему ты меня запрещаешь, а, Никита?
8: Тюрьму запретить нельзя. Без тюрьмы никак невозможно.
7: То-то.

0: VFM. Вместе из часа в час.
1: VFM.
0: Энергия твоего вечера.

0: 22 часа. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Гаджет новости.
2: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Новинка от Apple умеет визуализировать музыку. Apple представила новое поколение компактной умной колонки HomePod Mini. Устройство сохранило знакомый дизайн, но получило улучшенные аудиовозможности, новые цвета и поддержку Siri AI. Далее детальнее. За звук в колонке отвечает чип Apple S10 — системой вычислительной обработки аудио, которая в реальном времени регулирует громкость, динамический диапазон и звучание. Колонку можно использовать отдельно в стереопаре или в составе мультирум-системы. При подключении к новой Apple TV 4K есть возможность создавать систему объемного звука из 4 HomePod Mini с автоматической настройкой под расположение динамиков. Еще одно нововведение — подсветка Sound Glow. Верхняя панель колонки светится и пульсирует в такт музыки, реагируя в реальном времени на низкие и высокие частоты. Цветовая гамма свечения меняется в зависимости от обложки воспроизводимого альбома. Кроме того, при запуске фоновых эффектов, как, например, звука дождя, устройство запускает специальную анимацию. HomePod Mini 2 поддерживает Siri AI и может распознавать голоса до 6 человек в доме, чтобы предоставлять каждому персонализированные ответы и музыку. Через колонку также можно управлять умным домом, запускать сценарии и контролировать подключенные аксессуары. Есть также функция распознавания звуков сигнализации от датчиков дыма и угарного газа. Колонка выпускается в 5 цветах — розовым, зеленым, синим, белым и темно-серым. Старт продаж намечен на конец октября. На этом пока все. Услышимся!

0: Да ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, грянул листопад, жди холодов. По прогнозам синоптиков, в пятницу 16 октября в Волхове переменная облачность днем до 11 градусов, ночью плюс 5. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба, ветер южный до 3 метров в секунду. Световой день составит 10 часов 10 минут. Геомагнитное поле спокойное.
2: ФМ-радио на Ленинградской волне.

0: Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Народные байки.
2: Мужчины, помните, если девушка говорит «мне чуть-чуть», это уже немножечко «да».
3: Народные байки.
0: Реклама.
4: Принимаем черный металлолом. Цена 12 тысяч рублей за тонну. Пункт приема Волхов, улица Вокзальная, дом 5А. Превратите хлам в реальные деньги. Звоните 8-904-614-2259. 8-904-614-2259.
5: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории «Волхов» отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам. 8-813-63-222-56.
6: Лицензия номер 47-01-30-159 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
7: Разные мысли. Все свои недостатки я стараюсь компенсировать достатком.

0: Толстушки.
1: Реклама.
2: Комбинат «Волхов Хлеб» приглашает рабочих на производство хлебобулочной продукции, специалистов по КПА, официальное трудоустройство, стабильная зарплата, полный соцпакет. Премии к праздникам, надбавка за выслугу лет на предприятии, обучение молодых специалистов без опыта. Обращайтесь по адресу Волхов, улица Ервенпяя, дом 6, или по телефонам 22-633 8-911-007-07-60.
3: Подключай интернет и ТВ от Эталон Оптик. Подписывайся на нашу группу ВКонтакте и получай бонусы за лайки, комментарии и участие в играх. Обменивай их на скидки по абонентской плате и оплату товаров. Эталон Бонус. За активность платим рублем. Подробности на волхов.ру. 16+.
4: Телефон рекламной службы. 921-44-22-999.
5: Звезды кино.
6: Внимание, тишина на площадке.
7: 1979 год. Место встречи изменить нельзя.
8: Камера, мотор.
9: Ба, это же знакомые мне лица. Маня. Ну, в общем, я вижу, Маня, мои разговоры на тебя не действуют. Ты все по-прежнему такая же попрыгунья-стрекоза. Только учти, что лето красное, ты уже пропела, так что придется тебе на 101 километр отправляться.
10: VFM.
11: VFM.

0: 23 часа. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Куда ветер дует?
2: Прогноз погоды.
3: По народным приметам, грянул листопад, жди холодов. По прогнозам синоптиков, в пятницу 16 октября в Волхове переменная облачность, днем до 11 градусов, ночью плюс 5. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба, ветер южный до 3 метров в секунду. Световой день составит 10 часов 10 минут. Геомагнитное поле спокойное.
0: ФМ. Ленинградский прием. Прием.
4: Кто вы по знаку зодиака? Знаете ли вы, каким для вашего знака станет завтрашний день?
5: Будет ли он насыщен событиями и эмоциями? Либо вас ждет полный штиль и отсутствие новостей?
4: А может, все это уже наступило, и вы не знаете, как правильно реагировать?
5: Не пускайте дело на самотек. Будьте в курсе предстоящих событий.
4: Советы, рекомендации и прогнозы. Слушайте ежедневно в программе «Гороскоп».
0: «Гороскоп». На VFM.
6: Ваш ежедневный гороскоп.
7: Здравствуйте, это гороскоп. Сейчас узнаем, о чем расскажут звезды в пятницу.
6: Овен.
7: Овнам нужно встать сегодня пораньше и не лениться, тогда они многое успеют. Откажитесь от рисков, и тогда неприятности обойдут вас стороной.
6: Телец.
7: Творческих тельцов ждет очень успешный день. Вы многое успеете, найдете необходимые или потерянные вещи.
6: Близнецы.
7: Близнецы сегодня отличатся на работе благодаря своей активности и оригинальным идеям.
6: Рак.
7: Ракам сегодня будет трудно взять себя в руки и приняться за работу. Она будет казаться вам скучной и рутинной.
6: Лев.
7: Чтобы добиться успеха сегодня, львам придется набраться терпения. Повлиять на ход событий вы будете не в силах.
6: Дева.
7: Девам пришло время отказаться от старых убеждений, ненужных вещей или отношений.
6: Весы.
7: Весы сегодня пересмотрят взгляды на некоторые вещи, но полностью отказаться от ненужного балласта вы пока не готовы.
6: Скорпион.
7: Скорпионы захотят сегодня побаловать себя. Например, купить то, о чем давно грезили. Это правильное решение. День хорошо подходит для покупки одежды, аксессуаров, а также техники.
6: Стрелец.
7: Стрельцы сегодня поймут, что пора что-то менять. Однако пока вы не знаете, как это сделать, а принять окончательное решение боитесь.
6: Козерог.
7: Козероги сегодня захотят новых знаний. Удачное время для тех, кто собирается сменить место жительства.
6: Водолей.
7: Водолеев ждет спокойный, но в то же время насыщенный день. Вы забудете прошлые обиды, перестанете переживать из-за былых неудач.
6: Рыбы.
7: Воображение приведет рыб к необычным решениям. Вы придумаете сразу несколько вариантов решения проблем не только на работе, но и в личной жизни. Это был гороскоп, пусть сбудется только хорошее.
6: Ваш ежедневный гороскоп. Сверяйтесь со звездами.
8: VFM.

0: FM.
1: Только движение.
2: VFM.
3: Кто сказал, что пацаны не танцуют? Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, я заплачу.

0: Слушайте радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-78-018-09 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+.
1: Народные байки.
2: Да между прочим, ты знаешь, да я вообще вампир. Правда, наполовину.
3: Это как это?
2: Ну, пью.
4: Народные байки.
0: Реклама.
5: Устали от будней? Необходим отдых с пользой для здоровья. В санатории-профилактории «Волхов» отдых с лечением опорно-двигательного аппарата. Широкий спектр услуг и комплексный подход в лечении. Отдыхайте и оздоровляйтесь. Просто позвоните нам. 8 813 63 222 56.
6: Лицензия номер 47-01-30-119 от 5 февраля 2007 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Отдел вневедомственной охраны по Волховскому району Ленинградской области приглашает на службу войска Национальной гвардии на должности старшего полицейского группы задержания полицейского водителя. Граждан РФ в возрасте до 50 лет, преимущественно отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации. Образование не ниже среднего полного общего, годных по состоянию здоровья. Стабильная заработная плата, предоставление социальных гарантий, предусмотренных для сотрудников Росгвардии. Оплачиваемый отпуск в количестве 40 дней плюс дополнительные отпуска за выслугу лет. Возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях войск Национальной гвардии. Стабильный график работы, льготный выход на пенсию. Подробная информация. Город Волхов, бульвар Чайковского, дом 3А. Телефоны 68 126, 68 104, 78 570.
0: Телефон рекламной службы 921 44 22 999.
8: Разные мысли. В борьбе добра и зла часто побеждает мнение начальника. Разные мысли.

0: частушки.
1: Реклама.
2: Внимание, автолюбитель! Кирежский бензин АИ-95 по 64 рубля 90 копеек за литр. Приезжайте, заправим. Волхов, улица Маяковского, дом 9.
3: АО «Глазем» требуется. Инженер по промышленной безопасности, машинист экскаватора, слесарь-ремонтник, электромонтер, дробильщик, машинист крана, инженер-химик-аналитик, мастер футировочных работ, чистильщик по очистке пылевых камер. По всем вопросам о заработной плате и графике работы обращаться в службу персонала и организации труда по телефону 8 813 63 58 781.
1: Телефон рекламной службы 921 44 22 999.
4: Звезды кино.
5: Внимание, тишина на площадке.
4: 1973 год. Неисправимый лгун.
5: Камера, мотор.
6: Этот портсигар и мир потерял. 5 минут назад.
7: Что?
6: И мир. Слушай, давай сейчас быстро побежим в милицию и получим свои законные 10% с этой находки. Ты знаешь, эта вещь дорогая, понимаешь, наверное, $1 миллион стоит. Значит так, если 10% с миллиона минус налоги, это знаешь, сколько получится?
7: Да не надо мне никаких процентов, ведь человек, наверное, уже хватился. Побегу к Эмиру.
6: О, правильно, к Эмиру, даже лучше. Мы тогда с тобой получим этими сертификатами.
7: Как вам не стыдно? Понимаете, это же наш дорогой гость.
6: Но вещь же тоже дорогая.
7: Хм, лопух.
1: Там, где ты.
8: ИФ.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 78-018-09 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+. Информационная продукция радиоканала ВФМ предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Куда ветер дует?
2: Прогноз погоды.
3: По народным приметам, грянул листопад, жди холодов. По прогнозам синоптиков, в пятницу 16 октября в Волхове переменная облачность днем до 11 градусов, ночью плюс 5. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба, ветер южный до 3 метров в секунду. Световой день составит 10 часов 10 минут. Геомагнитное поле спокойное.
0: ВФМ. ВФМ. Радио Ленинградской области.

чистое, белое. Что же мы с тобой, милый мой, сделали? Развожу философию, как Вольтер, но между нами закрыта дверь. Путь к тебе километрами тянется, после нас ничего не останется. Через год

0: час ночи. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Куда ветер дует?
2: Прогноз погоды.
3: По народным приметам, грянул листопад, жди холодов. По прогнозам синоптиков, в пятницу 16 октября в Волхове переменная облачность, днем до 11 градусов, ночью плюс 5. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба, ветер южный до 3 метров в секунду. Световой день составит 10 часов 10 минут. Геомагнитное поле спокойное.
4: ДФМ. ДФМ. При Ленинградской области.

Вы слушаете радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л-TU-78-01809 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+. Не скучай, 99.3 и бавляй.

0: 2 часа ночи. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Куда ветер дует?
2: Прогноз погоды.
3: По народным приметам, грянул листопад, жди холодов. По прогнозам синоптиков, в пятницу 16 октября в Волхове переменная облачность, днем до 11 градусов, ночью плюс 5. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба, ветер южный до 3 метров в секунду. Световой день составит 10 часов 10 минут. Геомагнитное поле спокойное.
2: ФМ радио. На Ленинградской волне.
4: И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Волхов ВФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л-78-018-09 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 25 января 2016 года. 16+. Не скучай, не скучай. 99.3 и бавляй,
1: прибавляй,
0: прибавляй.
2: Усталые игрушки не выспались сегодня, да и вчера устали от мелкой суеты.

0: 3 часа ночи. Информационная продукция радиоканала VFM предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Куда ветер дует?
2: Прогноз погоды.
3: По народным приметам, грянул листопад, жди холодов. По прогнозам синоптиков, в пятницу 16 октября в Волхове переменная облачность, днем до 11 градусов, ночью плюс 5. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба, ветер южный до 3 метров в секунду. Световой день составит 10 часов 10 минут. Геомагнитное поле спокойное.
4: Твое. Ленинградское. ВФМ-радио. Радио.